0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности.

0: телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
9: Знаете ли вы?
10: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Джили Сити Рэй». Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Не отверта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
5: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Во время налета беспилотников на Саратов была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы. По каким именно объектам ударили беспилотники, не уточняется. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Владивостоке шторм выбросил судно на берег. Сильный ветер и волны сорвали с якоря теплохода «Русский Восток» в Амурском заливе. Судно отнесло в сторону Токаревского маяка во Владивостоке и прибило к берегу, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Членов экипажей и груза на судне не было, загрязнения акватории не произошло, пострадавших нет. В ночь на вторник во Владивостоке поднялся сильный ветер, в городе зафиксированы случаи падения деревьев. Латвия рассмотрит запрет пассажирских перевозок в Россию. Предложение в Кабмин внесло Министерство сообщения республики. Оно предусматривает запрет на международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также на транзит в эти страны через латвийскую территорию. Добавлю, сейчас из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Он будет работать до начала января будущего года. Его продление не планируется. За первые 6 месяцев этого года маршрутом Рига-Москва воспользовались около 9000 пассажиров. Глава «АвтоВАЗа» назвал среднюю стоимость автомобилей «Лады». Она составляет около 1,5 миллиона рублей, заявил Максим Соколов в интервью телеканалу ОТР. По его словам, есть модели «Гранта», которая продается ниже 1 миллиона рублей, и есть флагманская продукция «Веста» и «Аура». Она продается чуть выше 2 миллионов. Глава «АвтоВАЗа» отметил, что индексация цен на продукцию компании в последние годы происходит в разы меньшими темпами, чем инфляционные процессы в экономике в целом. В детских садах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям. Речь о двух проектах «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, они в доступной форме учат дружбе,

0: крепость цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
1: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 8 сентября. 8 сентября сегодня. Надо же, 8 сентября сегодня. Что-то у меня в памяти было 8 сентября. Ладно, я покопаюсь и обязательно с вами поделюсь. 8 сентября сегодня. Сегодня вторник. До 15 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Я, знаете, так до 20 будем потихоньку опускать. До 15 градусов тепла. Кстати, вчера была у нас на самом деле хоть и низкая температура. Ну как низкая? 14-15. Но все равно было нормально. Я даже вчера катался на велике и обратил внимание, что нас таких... То есть я такой был не один, нас было двое. Во всем...
3: Ты и твой псен, доброе утро.
2: Не-не, во всем Кусковском парке. Еще один мужчина катался на велике, девушка одна бегала в шортах. И все, больше никого, во всем парке.
3: Ну, бежать в шортах, это вообще очень понятно.
2: Здесь она была в шубе, ну, в такой толстовке, а внизу у нее были просто голые ноги.
3: Я что не могло тебя не радовать?
2: Естественно, потому что у меня был включен фонарь.
3: И направлен на девушку. Ты освещал ей дорогу. Ты был путеводной звездой, Сашка.
2: Естественно.
3: Молодец.
2: Естественно. Она бежала еще быстрее, когда увидела фонарик. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Ну, на улице действительно зябко. Я сегодня включила, слушайте, первый раз подогрев пятой точки. С утром я что-то вышла.
2: В машине?
3: Да,
2: ну, ты
3: все.
2: Поясняй, а то вдруг...
3: А, да, в машине подогрев включил, потому что, ну, все, ну, как-то прям...

0: неуютно было совершенно. Вот. Но в любом случае нам обещают маленькое потепление, так что еще совсем далеко шорты не убирайте. На всякий случай, говорят, их еще можно будет
1: прямо
0: поносить.
1: Шорты?
0: Да, ну, завтра. Да. Завтра же Сашка же обещает, мы же Сашке верим.
1: Завтра.
0: Сашка же наш главный синоптик, завтра. Прогнозист.
1: Да.
0: Ну, а в целом, вот.
2: Прекрасно.
0: И все новости.
2: И если у вас есть новости, пожалуйста, поделитесь ими. С удовольствием почитаем наш.ру. А мы потихонечку будем начинать. Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
5: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-05-30. Уфа.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Порвали.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут столица. Сегодня 8 сентября. Есть у нас разговор для вас.
3: Психолог объяснила, почему сбор грибов – азартное занятие. Грибников сравнили с лудоманами. Желание идти все дальше в лес в поисках грибов имеет психологическую природу и связано с системным вознаграждением мозга. Об этом говорят психологи. В момент находки грибов происходит настоящий взрыв эмоций. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, и он заставляет идти дальше вглубь леса за следующей наградой. Кроме того, включаются глубокие архаичные механизмы. Исторически выживание человека было напрямую связано с собирательством и охотой. Поэтому подсознательное ощущение, что ты сделал что-то очень важное и ценное для своего выживания, дает мощнейшее внутреннее подкрепление. Именно этим объясняют и тот факт, что собственноручно найденные грибы кажутся гораздо вкуснее. А вы знаете, к слову о грибах, сейчас вот лирическое отступление. Я не знаю, это шутка такая или нет, я вчера увидел ролик, человек в деревне пошел за грибами, и на деревьях висят листочки А4, ага, на которых написано «Не рвать, подрастет, заберу». Найден, и число написано, там, допустим, 06.09.2026.
4: А что он нашел?
3: Вот на дереве, а под деревом гриб.
4: А.
3: И вот несколько таких вот на полянке листочков приклеены к дереву.
5: Это как с парковочными местами.
4: Подойти, прочитать и уйти.
3: Ну и вот как раз человек задается вопросом, а что началось? Я что-то пропустил? И как себя вести?
5: Зарезервировано.
3: Как себя вести? Многие посоветовали, спасибо, он уже подрос, я сорвал.
5: Да, это удобно, ну, может, кстати, быть, говоря,
3: ориентироваться. Но там под каждым деревом, вот он снимает на телефон, под каждым деревом, где висит это объявление, есть маленький подосинок. Ну, уже не маленький, а такой подросший подосинок. Меня больше умилило, что не просто не рвать, а то, что там число написано, когда якобы человек нашел его.
4: Главное, потом же надо найти это место, где ты оставил записку.
5: Ну, слушай, эти листки А4 видны издалека, я думаю.
3: Ну, если ты полянку знаешь, ты приходишь туда из года в год.
4: В лесу давно, наверное, не была. Там все ребит у тебя.
5: Я часто бываю в лесу, Саша.
3: Ну, то есть это общее или нет?
4: Заболевание?
3: Нет, в лесу. Это общее.
5: Ну, конечно, общее.
3: Ну, то есть ты бы сорвала.
4: Ну, подожди, есть...
3: Мне кажется, бы первое, кто...
4: Смотри.
3: Ну, неудобно, человек нашел, даже подготовился, написал объявление.
4: Но ты вот спроси у животных, которые живут в лесу, они, чувак, во-первых, читать не умеют, во-вторых, конечно, им плевать на это. Взяли и пошли, ежик.
3: Ну, вот раньше, когда мы ходили ставить в детстве березовый сок, если мы находили банку или там бутылку с березовым соком...
5: Вы не трогали.
3: Мы не трогали.
5: Конечно,
3: хотя
5: понятно.
3: Ходили шутки и
4: то, что... Слушай, там, я, конечно, бы не трогал, потому что ее, ну, опасно, непонятно еще что.
3: Гадили и так далее.
4: Ужас.
3: Ну, давайте вернемся к этому самому вознаграждению мозга за найденный гриб. У вас есть что-то подобное? Ну, рыбалка, мне кажется, также действует.
4: На людей?
3: Ну да, когда ты...
4: На рыбаков.
3: На мозг, на твой, да.
4: Ну, наверное, особенно размер, потому что вот эти фотографии, которые нужно обязательно сделать вот в такой позе, и там, если ребенок еще с тобой стоит рядом, или жена, а вот все зависит от того, кто тебя фотографирует, то, судя по лицам этих людей, они испытывают оргазм.
3: Но еще важное вот из этой статьи, что гриб, который ты нашел сам, они, ну, грибы, которые вы нашли сами, срезали и принесли домой, они кажутся вкуснее.
4: Ну, это, конечно, вранье. Мне кажется, это вранье. Но это психосомат.
3: Ну, ты сам его добыл.
4: Ну, я понимаю, но это психосомат, ты, наверное, да, раз сам вырастил, я не знаю, ну, те же ягоды или еще что-то, чем в лесу.
5: Земляника.
4: Вот земляника тебе в лесу кажется вкуснее?
5: Ну, конечно, черника.
4: Вот.
5: Лесная черника – это отдельный вид удовольствия.
4: Ну, ее можно выращивать, и его, они продаются, и самому можно выращивать.
3: Ну, вот скажи, ты выращивал помидоры в этом году,
4: да? Да. Два ведра.
3: И ты их когда ел? Они же казались тебе вкусными?
4: Они казались очень вкусными.
5: Лучше, чем в магазине, на рынке,
4: слушай,
5: да?
4: я таких в магазине не видел, потому что сорт вот, красная шапочка и желтая шапочка.
3: Ну, какая разница? Ну, то есть ты их вырастил и...
4: Да, да, безусловно.
3: Безусловно. Мозг твой обрабатывает
4: вообще по полной программе, что вкуснее нет ничего на свете.
5: Вот. Да. Слушай, ну это небольшие... так же, как... Да,
4: извините. Давай.
5: Ну это так же, вот как растение, например. Вот ты высаживаешь, ну просто даже вот из семечки я что-то типа, посадила там дома в горшочках. У меня вот из этой семечки что-то там появилось, и к этому растению ты относишься с гораздо большим трепетом, потому что ты его как бы вот взнянчил. Ну просто вот оно родилось вот из по сути из ничего.
4: Вон, с рыбалкой все-таки присутствует еще доля адреналина при вываживании. Вываживание, видимо, когда достаешь.
3: Ну, да? Наверное. Вываживание? Ну, а с грибами тоже адреналин, когда ты...
4: Нет, слушай, ну, наверное...
3: Идешь и бах, нашел, особенно если нашел там несколько, или вот красивый, там, любимый.
4: Вот твой сейчас гриб. Вот этот поголовно снимает видео, как люди находят грибы и орут. Ну, типа, от счастья. Вот я, ну, я понимаю, что, наверное, большинство из них кричит на камеру, это прям видно. Но некоторые вообще просто с ума сходят.
5: Но оно ведь может не только физически выражаться, но не эмоционально, правильно, Саш? Или ну, нет?
3: Вот хотелось бы поговорить о таких ощущениях.
5: Вот бежишь и добегаешь, и у тебя тоже вот этот вот вознаграждение, по сути, мозг получает. Вот ты не хотел там вот, не знаю, переключиться на спорт или на что бы то ни было. Выходишь, преодолевая себя на эту пробежку с утра, думаешь, боже мой, как мне вообще все это влом. И ты бежишь, и когда добегаешь или там пробегаешь определенную дистанцию, которую ты себе наметил, у тебя тоже вот этот вот прилив, это тоже своего рода...
3: На этом построены все фитнес-браслеты и приложения,
5: да?
3: Которые дают тебе задания, и когда ты их закрываешь, или тебе просто дают сообщает телефон...
4: Медальку.
3: Да, телефон или часы, что ты выполнил все задания. И круги. Ты радуешься, потому
4: круги
3: что...
4: здоровья.
5: Да? Ведь это же то же самое, это как грибы.
3: Круги. Вот о таких ощущениях хотелось бы поговорить, дорогие друзья, что мы забыли, что лично вам доставляет удовольствие вашему мозгу, радует вас, вызывает у вас трепет, чувство адреналина и так далее. Напишите нам, почитаем ваше сообщение через несколько минут. Грибники и рыбаки, тут все понятно, мы уже это обсудили. Да. Давайте дальше.
4: Потоптались.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Райба рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют на 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему.
13: Я так кручу банки. Мое счастье пропорционально их количеству. Как будто их запас должен спасти меня в голодные годы. При этом из всей консервации ем только огурцы и пью компот. Но вот глядя на кладовки с банками, испытываю прям животный восторг. Кстати, я тоже психолог, кандидат наук. И понимаю, зачем это делаю. Но с этой своей слабостью не борюсь, наслаждаюсь.
14: Ну, это здорово, да. Копаю много и долго, но на экскаваторе-погрузчике, типа GSB, получаю огромный азарт, когда из-под земли лезет металлолом, бывало, до тонны вылезает.
13: Доброе утро, подъемники. Я получаю самый большой прилив позитива на целый день, когда вы читаете мои сообщения в прямом эфире. В моей жизни очень много событий, про которые я могу написать или рассказать. Алексей нам написал.
15: Алексей,
13: вы не один такой человек. Мы понимаем, как это работает, и рады.
14: Саша поймет. У меня велосипед. Езжу с сообществом. По полям, лесам, песочные горки, когда велосипед вязнет, под дождем, под зноем. Если асфальт, то 35-40 километров в час. Тягуны различные. Едешь и думаешь, ну зачем я в этом? Ну не поеду больше. А на финале смотришь на километраж и понимаешь, ну насколько я крута. По 120 километров в день такой по катушке ничего может быть. Адреналин и кайф. Татьяна из Тольятти. Ну вы фигеть, просто...
15: 120 километров в день. Мой рекорд был 50 в этом году.
13: Этим очень активно пользуются разработчики игр. Собери столько-то того-то и получи вот такую награду. Найди 10 статуэток и получи другую награду. Многие просто заморачиваются, чтобы собрать все достижения. Ну, не только разработчики игр. Сейчас вот эта геймификация вошла в нашу жизнь очень плотно. Во всех приложениях.
15: Я вот в известном...
13: Банки, да все что угодно.
15: В известном магазине сейчас собираю смешариков.
14: Пожалуйста. 5 лет назад... с женой взяли экскурсию с погружением, и с тех пор понеслось. Теперь свое оборудование, сертификаты, список морей и океанов, и даже расписались под водой. Пришлось искать смелую регистраторшу. Все как полагается, кольца, подписи, поцелуй.
13: Насчет рыбалки Александр прав. Вываживание дает адреналин. Многие зависят или многое от удилища. Есть такие мягкие и чувствительные спиннинги, что даже поймав мелкого окунька весом граммов 50, ты ощущаешь приличное сопротивление. А нет потом расстройства? Ты вот ощущаешь сопротивление, думаешь, вот она рыба моей мечты, а там маленький окунек.
14: Ну, зато тобой пойманный, да? Вот опять про вкусноту. Да, с консервацией также, особенно когда хвалят. Там уже не остановить. И только к ночи падаешь без сил, но зато какой кайф.
15: У меня вот сестра каждый год сокрушается, что папа там выращивает огромный урожай, что она крутит эти банки, банки там все просто в тазах, эти огурцы, помидоры. Но постоянно заполнен погреб, и она на это смотрит, фотографирует. И получает кайф.
13: Мое хобби – домашние цветы. Сегодня увидела, что стрелиция выпускает два новых листа. Да. Своих, не магазинных. Думаю взять отгул и наблюдать их раскручивание вживую.
15: Совсем уже.
14: Ну, с отгулом мы, конечно. Но я вас очень хорошо понимаю. Это правда так завораживает.
15: Они за день разойдутся или вам два отгула нужно брать?
13: А я вот переживаю по поводу своего увлечения. Мне кажется, понравилось рожать и воспитывать детей.
14: Прекрасное увлечение.
15: Чудесно. Рожайте, воспитывайте.
13: Да.
14: Да, я тоже, мне так нравилось ходить беременной. Я помню, это просто какое-то... Ну, это что-то невообразимое.
13: Итак, дорогие друзья, давайте продолжим наше сообщение. От чего вы получаете подобное удовольствие? Пишите, рассказывайте. Еще будет несколько минут, чтобы почитать их.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Буганова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 44 минуты в столице.
2: В последнее время увлекся созданием песен ВИИ. Захватывающая тема. Ну, мне кажется, все равно вот столько радости. Понятно, что это воспринимается как магия, когда за минуту тебе напишут и текст, и споют, и сведут.
1: Но, представляешь?
2: И это да? Не отличается обычному. 90% людей не отличит от живого человека.
1: Тем более, если ты вообще не музыкант, даже играть на музыкальных инструментах не умеешь.
2: Согласен,
1: ты такой сидишь, что думаешь, да я же композитор.
2: А сколько людей просто на этом зарабатывает сейчас деньги?
3: Ну, и немалые.
2: Да.
3: Я сам мастер внутренней и внешней отделки. Кайфую от результата проделанной работы. Будь то плитка, покраска, декоративная штукатурка и так далее. И когда нравится заказчику, вообще эйфория. Васек из Витебска, Беларусь.
2: Получаю удовольствие от вышивки бисером. Это мелкое методичное втыкание под хороший фильм или наше радио, особенно зимой. Практической пользы немного. Раздариваю работы, очень редко выставляю. Дом, стен уже не хватает развешивать. Кое-что лежит в рамках стопкой, но я все равно берусь за новую работу.
3: Ну, главное, что это радость доставляет. Мне кажется, это и есть самый главный бонус.
1: Вдруг когда-нибудь, это вот как с художниками-импрессионистами французскими, когда они, извините сейчас за такое сравнение, умерли в нищете, а потом их картины стали стоить миллион.
2: Вряд ли, Саша. Это такая же история. У нас есть коллега, который увлекся пазлами. Причем не какими-то вот такими достаточно простыми пазлами, а сложными. Во-первых, огромные картины, которые только на полу можно собирать из-за их размера. И плюс сам сюжет. Ну, то есть это вот природа, например, да?
1: No.
2: Какой-нибудь закат. Огромный на всю картину закат.
1: No.
2: То есть, представляешь, сколько одинаковых пазлов,
1: да,
2: и как найти вот нужное. Это не лицо тебе собрать там, или не фигурку какую-то. А когда там, я уж не знаю, сколько тысяч вот этих элементов, но сам сюжет очень сложный. Где, ну, сложно подобрать.
1: Но есть люди, которые любят в это втыкать.
2: Ну, вот, ну, да.
1: Олег такой, да.
3: А я люблю покупать полудохлые орхидеи, чаще всего уценку, и возвращать их к жизни. Так радостно наблюдать, когда появляются корни, листики и бутоны. Слушайте, ну вы моя сестра просто. Я уже боюсь, у нас рядом с домом пятерочка, там вот, знаете, как бывает возле кассы вот эти,
1: да,
3: вот стоят, вот эти тоже уже засохшие. Боже, я столько скупила цветов, я реально, я просто уже боюсь туда заходить, потому что это как
2: просто
3: кошмар.
2: Они вот засохшие стоят по цене не засохших.
3: Я все равно покупаю.
2: Тут человек уценку покупает.
3: Да, ну потому что, ну, не важно, уже реально жалко. Я очень вас понимаю.
2: Вот, чтобы вы понимали уровень жалости Яны, если она придет в продуктовый магазин, и вот в корзине, вот в ящике с бананами будет лежать один банан уже черный, она его купит.
3: Ну, черный нет.
2: Она его купит, потому что ей жалко, что его выбросят. И такой некрасивый банан никто, кроме нее, не купит.
3: Ну нет, ну я черные не покупаю уже, Гарри, но такие, ну, одиночки, да, одиночки я
2: собираю. Одиночки, почерневшие уже.
3: Да.
1: Ты можешь очень легко справляться с этим, Ян. Значит, это плохой.
2: С 92-го года ходим с друзьями на байдарках по Карелии. Раньше с детьми, теперь с внуками, иногда без них. Последние лет 10 говорю себе, все, больше не пойду. Но приходит весна и свербит в одном месте. Скорее-скорее собираемся и едем.
3: Да, а у нас дети 12 лет в этом году заболели рыбалкой. С утра в 7 часов они под мостом, ночью до 11 они под мостом. 1 сентября поехали с утра на озеро и в итоге на классный час не пошли. Отпросились у классного руководителя. А на следующий день принесли им мешок карасей. И все счастливы. Это чудо, что ваш классный руководитель идет на встречу и так реагирует.
1: Рядом со школой можно рыбу ловить.
2: На охоте раньше был адреналин, сейчас уже это все так не волнует. А помидоры домашние вкуснее, потому что они дозревают, а не как в магазине и на рынке в состоянии технической спелости, чтобы дольше хранились. Я зубной техник, кайфую от сделанной своими руками работы и искренне радуюсь за пациента. Или искренней радости пациента еще радуется человек.
3: Строю модели танков, и вот когда собрал, покрасил, на полку поставил, состояние близкое к оргазму.
1: Я помню, когда вот эти модели стали общедоступными в 90-е годы. Да, ну, наверное, в конце 80-х. Мы тоже поголовно все клеили. Вот клеили, пока руки не отсыхали.
2: Это было очень выросли круто. На конструкторах.
1: Ну да, были конструкторы.
2: На моделировании.
1: Да.
2: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Приемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что нормальных отношений с Западом у России не будет, как минимум, при жизни нынешних поколений. По его словам, не будет и веры с Западом. Лавров обвинил европейских политиков во вранье, а также высказал мнение, что сейчас Россия находится на единственно правильном пути. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Лавров добавил, что положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результата ФСВО. Два популярных туристических маршрута закрыли в Забайкальском национальном парке в Бурятии из-за медведей. Туристов призвали соблюдать ограничения и не подвергать свою жизнь опасности, передает ТАСС. На особо охраняемой природной территории сейчас ведутся поиски туриста. В воскресенье он в одиночку отправился по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь. Ранее в Бурятии было зарегистрировано 2 случая нападения хищников на людей, 1 человек погиб. Туристы смогут проехать по мосту между Россией и КНДР только в составе организованной группы. Об этом сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России. Там пояснили, что в Северной Корее принципиально отсутствует понятие «самостоятельный туризм». Любая поездка возможна только через аккредитованное турагентство в составе организованной группы, либо по индивидуальному туру, но жесткого сопровождения местных государственных гидов. Движение по первому автомобильному мосту между двумя странами открыли накануне. Искусственный интеллект вскоре сможет развиваться без участия человека. Об этом заявил ведущий научный сотрудник компании OpenAI Джейкоб Пачоцки. Он призвал либо теснее согласовывать развитие технологий с интересами людей, либо при необходимости замедлять дальнейшую разработку, передает Bloomberg. Эксперт отметил, что ИИ развивается настолько быстро, что людям становится все сложнее его понимать и контролировать. Ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов. Об этом НСН заявил председатель организации Алексей Воронков. Так он прокомментировал информацию о переносе проката в России зарубежных блокбастеров «Мстители. Судный день» и «Дюна 3».
2: Выпуск в российский прокат «Мстители» и «Дюна 3» не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года. При этом обсуждаемые фильмы на сегодняшний день официально не заявлены ни одного дистрибьютора. Поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно. Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших 2-3 месяцев. Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в Россию будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивался

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 8 сентября, сегодня вторник. До 15 градусов тепла обещают нам синоптики. На улице достаточно классная погода осенняя. Так, ну а мы давайте будем играть в наши кинопробы. Да, мы для вас загадали фрагмент. Ваша задача угадать, что это за фильм. И прислать 8-й правильный ответ. А человек, который это сделает, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от нашего спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, ждем 8-й правильный ответ. Непростое задание, не самый известный фильм, тем не менее.
4: Если тебе надо что-то принять, я не против.
5: Не надо, Нэнси.
4: Я про лекарства, чтобы помочь в этой зоне.
5: Уверяю, все работает.
4: Знаю, просто...
5: Я понимаю, о чем ты, но мне не нужны голубые таблеточки.
4: Вообще?
5: Вообще.
4: А если человек не привлекает, ты ведь не можешь просто заставить себя...
5: Что-то всегда привлекает.
4: Это вряд ли.
5: Это так.
4: Кто был самым старым в твоей работе?
5: Ты слишком упрощаешь, Нэнси.
4: Упрощаешь. Хорошее слово. Мне нравится.
5: Да, хорошее слово. Рад, что нравится. Специально для тебя.
4: Ну, правда. Я очень хочу узнать, сколько лет?
5: 82.
4: 82?
5: Да.
4: 82?
5: Да.
4: 82?
5: Нэнси.
4: Ладно, мне стало полегче.
5: Хорошо.
2: Да. Забавное кино, кстати, посмотрите, если угадаете.
3: Давайте сначала угадаем, а потом будем советовать.
2: Давайте.
3: Ждем 8-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.

0: вложений.
1: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
1: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Фишки на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
2: Напомню, мы принимали 8-й правильный ответ.
3: Если тебе надо что-то принять, я не против.
4: Не надо, Нэнси.
3: Я про лекарства, чтобы помочь в этой зоне.
4: Уверяю, все работает.
3: Знаю, просто...
4: Я понимаю, о чем ты. Но мне не нужны голубые таблеточки.
3: Вообще?
4: Вообще.
3: А если человек не привлекает, ты ведь не можешь просто заставить себя?
4: Что-то всегда привлекает.
3: Это вряд ли.
4: Это так.
3: Кто был самым старым в твоей работе?
4: Ты слишком упрощаешь, Нэнси.
3: Упрощаешь — хорошее слово. Мне нравится.
4: Да, хорошее слово. Рад, что нравится. Специально для тебя.
3: Ну, правда. Я очень хочу узнать, сколько лет?
4: 82.
3: 82?
4: Да.
3: 82?
4: Да.
3: 82?
4: Нэнси.
3: Ладно, мне стало полегче.
4: Хорошо.
1: Вообще странно, что женщины живут в заблуждении, что голубая таблеточка — и погнали. Это работает по-другому. Спасибо, Александр,
5: за какие-то неправильные ответы. Ослеплены званиями. Загадочная история Бенджамина Баттона. Время. Запах женщины, красотка и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Любовь по вызову».
1: Да. Посмотрите эту ленту, прекрасно.
5: В аквапарк Карибе идет человек с номером телефона 905-570-70 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
2: «Любовь по вызову» — так назывался фильм, который мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 23 минуты в столице. Ну что, если вы хотите вопрос, я вам его задам прямо сейчас. Хотите ли вы, дорогие друзья, чтобы мы вам подарили кому-то, одному из вас, универсальную кофемолку «Горенье» с ножом из нержавеющей стали?
2: Хотим!
1: Каждый день заслуживает простоты и удобства. С техникой горения любые домашние задачи становятся легче и приятнее. Горение с вас. Освободите время для того, чтобы жить жизнь. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Ну и приз у нас за лучшее сообщение. Это универсальная кофемолка «Горение» с ножом из нержавеющей стали, как я уже сказал.
3: Прекрасная вещь.
2: О чем поговорим сегодня?
1: Давайте поговорим о том, какая техника экономит вам больше всего времени.
3: Да. Стиралка и посудомойка, конечно. Это просто...
2: В момент, когда посуда моется, соответственно, ты можешь заняться какими-то другими делами.
3: Ну, просто, чтобы я не готовила, например, у меня вырастает неизменно гора сразу в раковине посуды. И, ну, плюс, ну, семья, когда семья большая, ну, я думаю, что подтвердят все
2: мужика,
3: абсолютно.
2: Дома.
3: Да, посуды реально много. И ее много каждый день. И вот если мыть руками, я большую часть своей жизни мыла ее руками, оно действительно отнимает огромное количество времени, плюс руки летят. Ногти и тыры-пыры.
1: А ты грязную тарелку прям суешь туда или еще ополаскиваешь?
3: Ну, в зависимости от того, насколько, если там какие-то прям вещи, которые надо ополаскивать, ополаскиваю. По-разному бывает.
1: Выбираются хлебушком.
3: Когда мне что-то особенно удается, бывает вылизываю.
2: Некоторые моют посуду, вот прям не просто споласкивают, а моют ее губкой, а потом еще кладут в посудомоечную машину.
1: Ну, споласкивать...
3: Ну, стиральная, конечно, я стираю каждый день. Иначе вырастает горище. Такая непроходимая.
2: Мне кажется, даже когда... Это две базовые, конечно, но... Да, Александр, извините.
1: Не, мне кажется, даже когда не было вот этих барабанных, ну, как... Вот этих люков, а были простые, как ведро, как бочка стиральной машины, наши мамы уже стирали. Я не помню, что мы вручную стирали.
3: Мечтаю, чтобы изобрели робота-гладильщика. Это вообще моя самая ненавистная работа.
2: Есть.
3: Нет, знаешь, когда ты вот просто берешь стопку из стиральной машины, вот так вот, ты бишь на гладильную доску, и он сам это все разгребает, вот это было бы просто...
2: Может быть, но паровой шкаф, если у вас есть возможность его купить и есть самое главное место, куда его поставить, вот с рубашками, которые многие не любят гладить, и брюки.
3: Рубашки, брюки, постельное белье.
2: На вешалке просто в этот паровой шкаф засовываешь, включаешь, и все, он там...
1: Вот, Янка, как ты думаешь, я глажена или нет?
3: Ну, ты-то нет.
1: Так этот стиль...
3: Что тут думать?
1: Мы не гладим. Мы не гладим.
3: Ну, слушай, а все равно, у меня вот мальчишки в школе формы, вот эти все брюки со стрелочками, рубашечки, вот это вот все.
1: Брюки со стрелочками — это дело мужское, кстати.
3: И, наверное, но
1: мужское исключительно.
2: Какая техника экономит вам больше всего времени?
1: Давайте.
2: Вот о чем мы будем говорить. И за самое яркое сообщение у нас будет приз.
1: Да.
2: Пишите наш.ру. На главной странице есть две ссылки. На бот в Максе и на бот в Телеграме. Почитаем через несколько минут ваше сообщение и подведем итоги.

0: Наша реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года. 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден.
12: Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03.

товаров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение. Что экономит вам, какая техника экономит вам время?
3: Да, давайте к сообщениям. Я ненавижу гладить, а в этом году сын первоклашка и есть сын старшеклассник. Мне предстоит гладить много рубашек. Поэтому я решила сама себе подарить отпариватель. Не ручной, стационарный. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Теперь хожу по квартире и пристаю ко всем с вопросом, кого погладить. Глажка превратилась в удовольствие. Теперь, когда кричу кому, что погладить, прибегает только кот.
4: А вы знали, что умная современная техника может заставить посидеть в секунду? Муж уехал на дачу, а мы с сыном остались дома. И ночью тут голос мужа из кладовки. Батюшки, меня ж парализовало. А это он развлекался, через робота-пылесоса сообщения нам передавал. Ночью. Соскучился он, чуть вдовцом не стал.
2: Так это не техника, а муж у вас такой. Весельчак.
3: В 2010 году я накопил денег на стиральную машинку. Пока жена была на работе, купил ее, притащил вручную на горбу своем домой, поднял на третий этаж и подключил. Когда жена пришла с работы и увидела ее, она час плакала около нее, гладила, разговаривала с ней. Как вспомню, до сих пор комок к горлу подступает. До этого она каждые два дня стирала руками. То есть, пока она стирала руками, вам ее не жалко было.
4: Это правда большая помощница для женщины, безусловно. У нас три кота, две пушистые попы, включая мейн-куна, и один гладкошерстный. Поэтому мы сами уже почти шерстяные. Плюс дочь, Хрюша-свинюша. И ручной пылесос – это просто волшебная палочка по борьбе с крошками, пылью и шерстью. И его у меня нет. Но я лежу в этом направлении. Дима, муж, ты мне обещал. Лена из Орехово-Зуево.
3: Помимо посудомойки и стиральной машины, осенью очень сильно при заготовках выручает кухонный комбайн и соковыжималка. Непонятно, как раньше без нее жили. Приготовки большого количества пельменей, как правило, зимой, лучшая помощница – это электромясорубка. Эти три вещи нужны не так часто, но, как говорят, хороша ложка к обеду.
2: Угу. А вот соковыжималка, потому что мыть замучаешься.
4: Стиралка и посудомойка, несомненно, вне конкуренции. А у меня новое приобретение. Посуду закинула, стиралку запустила и пошла заборы красить краска пультом. Божечки, как же это быстро и качественно. Все рытвинки, все щелочки, каждая штакетина и снизу, и сбоку. Очень мне понравилось. В деревне красотища теперь. Слушайте, вы меня прям воодушевили. Я тоже пойду гуглить краскопульт.
3: У меня на первом месте микроволновка. И разогреть что угодно можно за пару минут, и готовить быстрее, чем в духовке. Помнится, когда они только появились в нашей жизни, были горячие бутерброды с сыром. Периодически вспоминаю этот вкус детства.
2: Да,
3: а были такие бутербродницы еще?
2: Да,
4: тоже
2: были.
4: Хорошая
2: да
4: штука.
2: Есть.
4: Да. Конечно же, стиральная машина. Мне кажется, в моей семье это самый работящий объект. Мы, спортсмены, туристы, стираем все, от трусов до палатки. И триммер очень помогает на даче сделать быстро красивую картинку, а после уже сидеть с друзьями за бокалом чая. Ну и духовка тоже спасает, пока стиралка стирает, а триммер делает красиво. Опля! Ну, и все
2: понял,
4: готово.
2: Триммер у вас сам по себе делает?
3: Лучшая или бытовая как? Техника — автоматические кормушки и поилки для котов. На выходные ездим на дачу. Время в пути 1.5 часа, два кота не выездные. Но есть хотят регулярно. С автокормушкой и поилкой спокойно живут без нас 2 дня. Вот и получается, что эти два прибора экономят нам больше всего времени, которое пришлось бы потратить на дорогу.
2: А сколько они у вас едят? Просто я вот не понимаю, можно обходиться без автокормушки. Просто насыпал. Может быть, они у вас бесконечно едят.
4: Ну просто ты не волнуешься за них. Вот, мне кажется, в этом все дело.
2: Все, наложил много и все, и пошел.
3: Воспитываю 1-2 детей, 14-15 лет. Так вот, боги по экономии времени среди бытовой техники — это посудомойка и стиралка, ну и моющий робот-пылесос. Выручает меня очень.
4: Ну и вернусь все-таки, конечно же, к посудомоечной машине «Горение», которая вмещает, между прочим, сейчас буду умные вещи вам, ребята, говорить, до 16 комплектов посуды. Девочки, 16 комплектов посуды. Работает с уровнем шума всего 44 децибела, тише, чем, между прочим, наша какая-то легкая, приятная беседа. И справляется с пригоревшими кастрюлями, на отмывку которых вручную можно потратить просто целую жизнь. Плюс к этому посуду из посудомоечной машины не надо вытирать, потому что в ней есть система кондиционной сушки с естественной конвекцией. Ну и, конечно, я уверена, что все подрастающее поколение, подростки, оставшись дома без родителей, родителей обожают духовой шкаф, например, вот горение с TFT-дисплеями, 70 автопрограммами для приготовления любимых блюд, которые мы уже с вами неоднократно упоминали сегодня. Пришел, включил, нажал, включил, и все готово. Красота.
3: Мне очень хочется сегодня много трогательных сообщений, но очень хочется как-то порадовать женщину, которая плакала у стиральной машинки около часа,
2: в 21 веке,
3: когда ей муж ее подарил, и подарить ей настоящую классную кофемашину.
2: Универсальную кофемолку.
3: Кофемолку, да. Кофемолку.
2: Универсальную кофемолку горения с ножом из нержавеющей стали. А мужу, конечно, скалкой. Скалкой. Духовые шкафы горения с TFT-дисплеем имеют 70 автопрограмм для вашего комфорта во время приготовления любимых блюд. Добавленный пар с тремя уровнями увлажнения делает выпечку идеальной, пышной внутри, хрустящей снаружи. Термощуп сам определит, когда мясо готово. Термощуп сам определит, когда режим пипа скачет, ухуривает шкаф, режим 100 градусов, в дровяной печи. Тонкое тесто пропекается идеально, начинка остается сочной. А режим Air Fry заменит фритюрницу. Готовьте без масла картофель фри и наггетсы. Горение делает жизнь проще и вкуснее.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, 8 часов и 47 минут в столице.
6: Почему музыка помогает справиться с болью? Пение под музыку дает обезболивающий эффект. Вот такую статью мы нашли. Исследования показывают, что музыка может уменьшать боль при различных заболеваниях. Однако ученые до сих пор не до конца понимали, почему это происходит. Новое исследование специалистов университета Дрекселя выявило 3 ключевых механизма. Положительные эмоции, ощущение контроля и возможность самостоятельно выбирать музыку, а также синхронизация движений с ее ритмом. Ученые проанализировали более 600 научных работ, из которых 57 соответствовали критериям исследования. Оказалось, что для облегчения боли особенно важно самостоятельно выбирать музыку, которая нравится, и активно взаимодействовать с ней. Например, подпевать, отбивать ритм, играть на инструментах или двигаться в такт. Одно из исследований показало, что пение вместе с музыкой может быть эффективнее простого прослушивания. И, по словам исследователей, музыка способна влиять как на ранние этапы обработки болевых сигналов в мозге, так и на эмоциональную и когнитивную реакцию на боль. Ученые считают, что дальнейшее изучение этих механизмов позволит создавать более персонализированные и эффективные музыкальные методы помощи людям с острой и хронической болью.
7: Но получается, вот у нас в бассейне есть мужчина один, он все время заходит, когда мыться, он делает так. То есть он испытывает боль в этот момент.
6: Я не знаю, как насчет физической, тут ученым виднее, но эмоциональная поддержка от музыки, безусловно, есть.
8: Особенно песни, которые вызывают в тебе какие-то воспоминания приятные, ты просто переключаешь, мне кажется, свое внимание, ты уплываешь в какие-то детстве. Приятные моменты своей жизни, да, и мозг переключается.
7: Да?
8: Да.
7: Вы путешественники просто.
8: Вообще,
7: у меня такого никогда не было.
6: От ноги задаются.
7: Чтобы я улетел куда-то в то время, когда мне было классно.
6: Задаются многие вопросы. Почему, когда слышат песню Круга, например, Михаила Круга, они испытывают какие-то приятные ощущения. А потом начинают вспоминать, что в детстве, например, папа возил, ну, брал куда-то с собой, нам, на работу или просто в машине включал того самого Михаила Круга, играли его песни. А сейчас вы уже, будучи там взрослым человеком, 40-50, когда слышите эту песню, у вас они Ветер вызывают северный. Такие вот приятные воспоминания, связанные с детством, с родителями и так далее.
8: Ну, это крутая вещь.
6: Безусловно.
8: Безусловно.
6: Музыка всех нас спасет.
8: Пойте с нами, пойте как мы, пойте громче нас.
6: Двигайтесь в такт и играйте на музыкальных инструментах.
3: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
9: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
3: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-30. 24-26.
14: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заявили, что российская страна будет готова к переговорам по конфликту на Украине после выборов в Госдуму 20 сентября. Об этом было заявлено на ее встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание «Фигаро». На переговорах присутствовали представители Германии, Франции и Великобритании. По словам Уиткофа, европейцы присоединились для согласования дальнейших шагов. Кроме того, Уиткоф рассказал, что услышал новые идеи по украинскому конфликту от российской стороны. Это самое популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. При атаке беспилотников на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Шестеро госпитализировано, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Руководство города поручено организовать работу оперативного штаба, добавил глава региона. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения. В городе в результате атаки БПЛА повреждены несколько домов. Базовые овощи, входящие в так называемый борщевой набор, в конце августа в рознице стоили в среднем на 20-40% дороже, чем годом ранее. Росту цен способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев. Как пишет газета «Коммерсант», доставка овощей из регионов производства подорожала из-за дефицита топлива, рабочей силы и из-за ужесточения миграционной политики. Латвия рассмотрит запрет пассажирских перевозок в Россию. Предложение в Кабмин внесло Министерство сообщений республики. Оно предусматривает запрет на международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также на транзит в эти страны через латвийскую территорию. Добавлю, сейчас из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Он будет работать до начала января будущего года. Его продление не планируется. Лесные пожары второй день не утихают в турецкой Анталии. Сильный ветер разносит огонь рядом с популярными курортными районами. Вечером пожары подступали к исторической части города с нескольких сторон. Судя по спутниковым снимкам на утро вторника, сейчас остается несколько очагов в районе аэропорта, а самая напряженная ситуация сейчас на севере города. Это уже 12-14 километров от аэропорта Анталии. Также пожары по-прежнему тушат неподалеку от курортного Белека. Искусственный интеллект поможет решить проблему дефицита кадров в МВД. Он возьмет на себя выполнение рутинных задач, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
2: Приехали на место преступления, на этот специальный телефон с искусственным интеллектом. Наговорил, что он увидел, что он сфотографировал. Искусственный интеллект составил соответствующий протокол изъятия доказательств с места преступления. Я думаю, к этому скоро все придет.
1: Ранее РИА Новости сообщили, что ученые президентской академии разработали ИИ-помощник участкового, который может взять на себя рутинные задачи по подготовке документов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 8 сентября. Сегодня вторник. До 15-16 градусов тепла обещают синоптики, небольшие дожди.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Мы обсуждаем ваши проблемы, большинство ваших проблем, каждое утро в экспресс-режиме. А одного или одну из вас выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки. Саша открывает книгу, читает эту строчку, и мы вместе решаем, что бы это значило. Ян, по какой книге будем сегодня гадать?
4: Сегодня будем гадать по Салли Руни.
2: Нравится, Лукьянова говорит и потом смотрит в пустоту, чтобы
4: не ловить. Я не в пустоту, в экран смотрела на себя.
2: Чтобы не ловить наших взглядов.
4: Ну, потому что это бесполезно, что их ловить.
2: Не, вот вы видели эту картину, она всегда говорит и видит, что мы на нее смотрим, и она сразу отводит взгляд. Куда угодно. И смотрит даже в экран, но в пустоту.
3: Давайте к проблемам.
4: А вы смотрите ласково, Александр, я взгляд отводить не
2: могу. Я нормально вот так вот смотрел.
3: Как?
2: Вот так вот я смотрел.
4: А это называется ласковый взгляд?
3: Как остановить этого горя-грибника? Последние 4 дня таскает ведрами грибы. Весь дом, вся ванна завалена грибами. А самое главное, он их приносит, а перебирать и чистить нужно мне.
2: Да.
3: Как это остановить?
2: Зубной щеткой. Ну как, сложно.
4: Ставите еще одну табуреточку рядом, даете ножик в руки.
2: А вы его домой не пускайте вообще. Скажите, пусть идет да продает. Или пусть людям оставит. А пусть раздаст бедным. Ну как-то...
3: С рыбаками такая же бывает история.
2: Тащит, вот, очистит.
3: Тащит,
2: я чистит. Знаю, что настоящий рыбак, вот рыбак по крови, он чистит сам. Он не доверяет это никому. Потому что чистить нужно тоже
3: чистит
2: правильно.
3: На базе.
2: Ну или егерь, да.
4: Я научилась чистить рыбу лет, ну, может быть, 7 тому назад. Точно не раньше. И до этого момента... Спасибо, Александр, за то, что пролили свет, так сказать, на истину. А до этого момента я весь улов... А надо сказать, что у меня, ну, парни мои и муж в особенности любят ловить рыбу. До этого я приносила маме. Мама, спаси меня. Ну и тут, значит...
3: Ты решила взять все в свои руки.
4: Да, мы приехали под Валдаем, красивое местечко, озеро, они там, конечно, ловили, как безудержные просто все это, и мне все время приносили. Ну что, я посмотрела ролики в интернете, как это делается, и стояла, училась. И теперь я просто профи, Александр Иванович.
2: А да, знаешь, ну, я верю.
4: Я вот это все могу просто вырезать, значит, вот эти все...
2: Во всем, чем
4: быстро.
2: Профи, ну, как ты говоришь, мы ни разу не могли убедиться.
4: А ты хочешь, чтобы я тебя тоже что-нибудь почистила?
2: Нет.

0: Я не хочу, я просто, знаешь, для того, чтобы убрать чешую, вот сейчас много продаются разные там эти, не обязательно ножом, но против чешуи идти. И специальные штуки такие, провел, и все, и чешуя.
1: Нет, у меня ножик, у меня такой нет штуки, я ножом
0: стучу. Ножом, значит, ты настоящий рыбак.
2: Периодически покупаю рыбу в одном большом магазине, в гипермаркете огромном. Там в рыбном отделе, ну, ее чистят. Ты покупаешь, говоришь, вот эту взвесьте, там, почистите ее. И, ну, это как бы, ну, услуга там. Но... И тут я прихожу, вот, говорю то же самое, а мне девушка говорит, не буду.
0: А почему?
2: Я не знаю, я говорю, ну, ладно, я тогда не буду ее брать. Ну, не знаю, может быть, там какое-то продолжение должно было быть, но он сказал, не буду я чистить.
1: Может, она пошутила?
2: Может быть, это и не входит в обязанности.
1: А раньше просто жарили с тобой?
2: Чистили ее.
0: Хозяин, наверное, стоял.
2: Ну, как чистили, потрошили ее.
0: Хозяин стоял, наверное.
2: Даже не чистили, потрошили.
1: Ну, вообще, это история, конечно, ну, такая. А с грибами, я вас очень понимаю, я тоже не люблю чистить грибы. Но куда деваться?
2: А есть, ты их любишь?
1: А есть, если люблю, поэтому стою, плачу, знаешь, ежики так плакали, кололись, но продолжали есть кактусы.
0: Все понятно. Господи.
1: Ты не любишь этот бородатый анекдот?
2: Ваши проблемы.
0: Нет, я хотел сказать, что Янка про чистку зубной щеткой узнала тоже ведь недавно.
2: Ну, не все, почему? Кстати, нет, зубной щеткой чистят, Саша. И не все грибы можно зубной щеткой.
1: А, грибы?
0: Грибы.
1: А, нет, грибы я зубной щеткой не догадывалась раньше. Это Сашка мне тут буквально вот...
0: Нет, ну, может быть, это у нас на Урале так чистили.
2: А ты не портишь их?
0: А что их портит? Грязь вот так вот, листья, все, ну, щеточкой забивается.
2: Ждем ваши проблемы. Ты
0: портишь грибы щеткой, это что такое?
2: Наш.ру. Ну, как эмаль. Как эмаль у зубов.
1: Товарный вид.
2: У зубов, да. Они, может быть, чернеют быстрее.
0: Не, ну, ты же их готовишь сейчас.
2: Ждем проблемы. Пожалуйста, пишите, что вас беспокоит.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40. Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня вспомним древние цивилизации.
0: На протяжении всей истории человек менял мир вокруг себя, обустраивал племенные поселения, строил обнесенные стенами города. Вместе с городами в человеческой жизни возникли и звуки, которых природа прежде не знала.
2: Современным людям городской шум кажется настолько привычным, что его даже не замечают. Но около 6000 лет назад наполненные звуками улицы были настоящим чудом. И там, где раньше можно было услышать лишь ветер и пение птиц, стали появляться звуки кузнец, цокот копыт, лай одомашненных собак, крики уличных торговцев.
1: Уже в древних городах Месопотамии и Египта существовали целые кварталы кузнецов и гончаров, каменщиков и ткачей, и у каждого ремесла был свой собственный звук.
0: Впервые человек оказался в мире, где его окружали не только естественные шумы, но и звуки, созданные другими людьми. Причем эти звуки сопровождали его изо дня в день.
2: Особенно оживленно было на рынках. Купцы зазывали прохожих, ослы и лошади везли грузы по мощенным мостовым, а где-то неподалеку кипела работа мастерских. Зубила каменщиков и пилы плотников добавляли в уличный шум свои особые ноты.
1: Многие древние города уже тогда казались своим обитателям слишком громкими. В Древнем Риме, например, власти даже пытались ограничивать движение повозок в дневное время, чтобы хоть немного уменьшить шум на улицах.
0: А еще именно тогда человек впервые столкнулся с тем, что сегодня мы назвали бы информационным шумом, ведь каждый хотел быть услышанным. И торговец, и глашатай, и музыкант, и уличный проповедник.
2: И все же у жителей древних городов было то, чего так часто не хватает современному человеку. Стоило отойти от городской стены на несколько сотен метров, и шум почти исчезал. Мир вновь наполнялся звуками природы.
1: Сегодня мы воспринимаем городской шум как неизбежность, но чем больше звуков становится вокруг, тем выше ценность пространств, где можно отдохнуть от бесконечного потока звуков.
0: Действительно, в наше время звуковой комфорт – это реальная, даже насущная необходимость. Шум с улицы, громкие соседи или работающий за стеной телевизор. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
3: Эволюция звука.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 24 минуты в столице. Доброе утро.
3: Ждем ваши проблемы, пока почитаем те, прислал их, те проблемы, которые пришли уже. Доброе утро, ребята. Катастрофически не хватает времени на жизнь. Где взять хотя бы еще 2 часа в сутки? Сплю и так по 4 часа, встаю в 4 утра.
2: Поэтому и нет времени. Что вы все время столько работаете, я так понимаю.
4: Да? А мне кажется, это такая, знаешь, когда хроническая усталость наваливается, тогда и ты, собственно, весь свой день планируешь не так продуктивно, как мог бы спланировать его, если бы высыпался и был, ну, таким более бодрым и отдохнувшим. Усталость забирает гораздо больше времени на привычные вещи, нежели отдохнувший организм. Тут надо просто пересмотреть, мне кажется, просто режим дня.
2: 4 часа, ну, вам ваш организм скажет вам, я не знаю, сколько вам сейчас лет, а потом он вам все ответит.
3: Доброе утро, подъемники. 10-го еду в Москву по работе. Написал девушке, с которой не виделись 5 лет, предложил встретиться. Она согласилась. Более того, предложила увидеться у нее, да еще и с ночевкой. Погадайте, она соскучилась или задумала что-то неладное, так как расстались по моей инициативе в свое время?
2: Так это не она задумала неладное, а вы тоже мне перевертыш. Дальше давайте. Молодец. Вообще придумал тут историю, как она его в постель тащит. Вот молодец, умничка.
3: Почему мне не везет с ценами по жизни? Все покупают выгодно квартиры, машины, летят отдыхать за относительно 3 копейки. А если мне что-то нужно, обязательно 2-3 цены от тех цен, которые говорят мои знакомые. Как-то несправедливо. Может быть, они привирают. Не видишь же люди такие.
4: В мире есть гармония, значит, вам везет в чем-то другом.
3: Говорит, я купил там по дешевке машину, квартиру. Я
2: помню, у нас не очень шли дела, мы работали на одной радиостанции, и, значит, директор купил себе новый BMW. Вот, GT. И, значит, и мы такие стоим, типа, ну, у нас же вообще все плохо. Он говорит, слушайте, ну, вообще взял со скидкой, ну, такое предложение было, это за копейки взял, да. Просто за копейки.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте гадать, что за проблема?
3: Проблема 10-го еду в Москву по работе. Написал девушке, с которой не виделся 5 лет, предложил встретиться, она согласилась. Более того, предложила увидеться у нее, да еще и с ночевкой. Погадайте, она соскучилась или задумала что-то неладное, так как расстались по моей инициативе в свое время. Сергей, написал Сергей.
2: Сергей, доброе утро.
4: Доброе, доброе.
2: А вы-то что задумали?
4: Скажите. Ну, ладно, я имел в виду, что возможно что-то возобновится вновь про отношения, к которым я пока еще, соответственно, не готов.
3: Ну, а что, вы вот эти 5 лет не общались?
4: Ну, по мере возможности я поздравлял с различными праздниками, с днем рождения дочери, ее днем рождения, Новым годом, ну, все соответствующие. Периодически узнал, как дела, но она была, так скажем, немножко холодна в ответах, и просто ее предложению, соответственно, увидеться у нее, я как-то так, меня озадачили.
5: А вы зачем сами прошлое ворошили, если возобновления не хотите, и тут вдруг проявили инициативу, сами предложили расстаться, а потом
2: молодец,
5: спустя 5
2: Лукьянова.
5: Лет сами же опять позвонили.
2: Прямо из базуки.
5: Ну, мне как женщине непонятно.
2: Давайте, отвечайте.
4: Ну, расставаясь с теми или иными людьми, с девушками, там, друзьями, мы на какое-то время, мы же расстаемся не потому, что там сами того хотели навредить кому-то, да, там, или обстоятельствам. А просто так сложились обстоятельства, мы в разных городах, и поэтому, да, вот мы не встречались в классическом понимании этого слова. Вот, познакомились, прообщались не так долго.
2: А вы откуда? Вот,
4: с Санкт-Петербурга.
2: Из Санкт-Петербурга.
4: Вот, и, да, соответственно, я думаю, что увидимся, пообщаемся, потому что она очень интересный человек и очень привлекательная девушка. Поэтому, думаю, буду в Москве, предложу, говорю, слушай, давай, может, увидимся. Она, да, давай.
2: А дочь ее или ваша общая?
4: Не, взрослая дочь, это все.
3: Понятно. А дочь будет дома?
4: А вот я не знаю, кстати. Она сказала, что квартира большая, места много.
2: А вы в квартире у нее не были? Не знаете, что за квартира?
4: Ну, она купила новую квартиру, да, поэтому я пока не знаю. В предыдущий был?
2: Возвращайтесь, конечно.
3: Нет, ну, во-первых, лучше, конечно же, вам снять гостиницу и пригласить куда-нибудь девушку в ресторан, например, а потом уж как пойдет.
4: Да. Так и планировалось с моей стороны.
2: Ну а что он ей теперь скажет? Нет, слушай, давай не у тебя дома, давай в ресторан пойдем, так что ли? Ну это как-то.
4: Ну вот для начала просто она спросила, когда ты обратно. Я говорю, ну у меня билеты на обратно в тот же день. Но когда она предложила, говорю, ради такого, говорю, я их поменяю.
2: Да, поменяйте, конечно. А сколько вам лет, дружище?
4: 46.
2: То есть вы ровесники?
4: Нет, она чуть постарше.
2: Чуть постарше. Я не знаю,
3: давайте,
2: что тут гадать.
3: Номер страницы, да, все взрослые люди.
2: Начните, конечно.
3: Разберетесь там.
4: Так, ну давайте. А по какой книжке ты гадаешь, напомните?
5: По Салли Руни гадаем сегодня.
2: Да.
4: Ага, ну давайте тогда. Девятая страница. Абсолютно, конечно.
3: Так, девятая страница.
4: Книги наизусть знаю. Нет, да, девятая страница, десятая строчка сверху.
3: Доброе утро, подъемники. 10-го еду в Москву по работе. Написал девушке, с которой не виделись 5 лет, предложил встретиться. Она согласилась, более того, предложила увидеться у нее, да еще и с ночевкой. Погадайте, она соскучилась или задумала что-то неладное, так как расстались по моей инициативе в свое время.
2: Она скользнула взглядом к своим коленям. На ней была драповая юбка. В свете от окна она увидела, сколько ворсинок пристало к ткани. Ну, все, человеку понятно все.
3: Ну, тут да.
2: Прекрасно, я думаю, так что никакого ресторана.
3: Взрослые люди, ты разберешься.
2: Едете,
3: сами,
2: меняйте билет.
3: Как бы вы еще раз потом билет не поменяли.
2: В Питере предупредите близких, что вы вряд ли скоро вернетесь.
3: 9:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Дорогие друзья, 9 часов и 48 минут в столице.
1: Молодые девушки берут ипотеку в два раза чаще мужчин. Чаще молодые заемщики приобретают готовое жилье. В 2026 году на него пришлось 52% всех сделок. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке, которую оформляют в ипотеку зумеры, составляет 4,2 миллиона рублей. При этом 33% сделок приходится на квартиры в новостройках. И такая недвижимость стоит в среднем около 7 миллионов рублей.
2: Может быть, потому что девушки берут больше, потому что у них больше способов быстрее отдать?
1: Ничего тебе, Саша, не могу сказать. Я думаю, что просто все сейчас хотят быть независимыми от мужчин, от родителей.
2: Ну классно, что это хорошо.
1: Поэтому, и плюс девчонки стали смелее. Раньше смелые всех девчонки программировали. Вот ты учишься.
2: Мы живем в век смелых девчонок.
1: Школу закончила институт, нашла работу, вышла замуж, родила детей, все, воспитываешь детей.
2: А сейчас, я помню, в Челябинске, вот в ночных клубах свели девчонок из Челябинска, я не встречал больше. Вот это были самые смелые девчонки.
3: Хоть и без ипотеки.
2: Да, без ипотеки.
4: На нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Суть Ольга Дворянова, здравствуйте. При ударе по АЗС Брянской области погиб один человек и трое пострадали. Об атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Стародубе сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате удара повреждены навесы, остекление двух административных зданий и три автомобиля. Добавлю, за сутки над регионом сбили 81 БПЛА. В Оренбургской области к тушению ландшафтных пожаров привлекли авиацию и силы соседних регионов. Для ликвидации возгораний задействованы подразделения областного МЧС, муниципальные и региональные расчеты. Осложняет работу сильный степной ветер. Из-за него огонь стремительно распространяется по полям и сухой траве. К тушению привлечены самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, на помощь прибыли две аэромобильные группировки Самарской и Ульяновской областей. На данный момент угрозы для населения нет, но жители призвали быть готовыми к превентивной эвакуации. Маркетплейсы Wildberries и Озон не отмечают оттока продавцов на альтернативной площадке на фоне участившихся атак беспилотников. Об этом заявил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в интервью ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о массовом переходе продавцов с крупнейших маркетплейсов на альтернативные платформы. Отмечается, что к концу лета на маркетплейсе MVideo заметно выросло число новых продавцов. Соколов связал это с развитием самой площадки, а не с внешними обстоятельствами. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Камилы Валиевой по ее допинговому делу. Инстанция зарегистрировала жалобу фигуристки на решение спортивного арбитражного суда и федерального суда Швейцарии. Спортсменку, выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях, дисквалифицировали на 4 года и аннулировали ее результаты с 25 декабря 2021 года. Срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение завершился в декабре прошлого года. Позже спортсменка заявила о возобновлении карьеры. Бархатный сезон вырос интерес россиян к поездкам в страны СНГ. Туристы стали чаще брать путевки в Армению, Узбекистан и Азербайджан. Бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре и октябре выросло на 7% год-году. Интерес к международным перелетам увеличился на треть, говорится в исследовании сервиса «Островок» и авиакомпании «Аэрофлот». На выездные путешествия приходится каждое третье бронирование, передает РИА Новости. В тройку наиболее популярных международных маршрутов в сентябре и октябре вошли вылеты из Москвы в Стамбул, Анталию и Ереван. Четыре картины украдены из музея Ренуара под Ниццей на юге Франции. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник. По его данным, двое злоумышленников проникли в музей сегодня рано утром. Они вырезали картины из рам и скрылись. Предположительно, были похищены четыре произведения, их названия пока не уточняются. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. 8 сентября сегодня.
2: Давайте сегодня посмотрим вторник. Календарь.
1: Давайте посмотрим.
2: День языков народов России.
1: Да.
2: День Бородинского сражения.
1: Так.
2: День финансиста в России. Международный день грамотности. Международный день солидарности журналистов.
1: Так.
2: Александр, вот это все я тебе накидываю тут.
3: В Санкт-Петербурге в этот день заложен Казанский собор. Случилось это в 1801 году.
1: Разные языки народов России. Давайте.
3: Разные языки народов России.
1: Давайте, кто говорит на каких-то языках, кто не говорит.
2: Давайте. Давайте. Пожалуйста, отправляйте имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Да,
2: если
1: на каком
2: вы владеете
1: языке?
2: Разными языками, ну, России.
1: Я имею в виду языки России. Мы сейчас не про
2: языки России,
1: французский, немецкий.
3: Нет, мы говорим про языки нашей страны.
1: Про языки России, в том числе малые языки.
3: Да.
1: Ну, вот. Мы, конечно, не сможем это проверить, но...
2: Слушатели знают.
1: Тем не менее, попросим нас что-нибудь сказать.
2: Поправят или человека, который попытается нас обмануть.
1: Да, давайте люди, которые говорят на разных языках России, да? То есть они играют друг с другом.
3: Они играют друг с другом, да. А разыгрываем мы, между
1: кто
3: прочим...
1: Кто на каком не говорит, но на русском же они говорят, это же язык России. Значит, играют все. Но лучше, конечно, как мы сказали ранее. Что разыгрываем?
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
1: Прекрасно.
3: Вы знаете, впрочем, какие-то языки?
2: Я читаю, что обучение на родных языках в школах и вузах России ведется в 64 регионах страны по 76 языкам. Не знаю, насколько можно доверять этой информации из интернета. Может быть, нас специалисты поправят, поэтому утверждать не будем. Но тем не менее.
3: Вы владеете какими-то...
1: Гузал. Это по-татарски прекрасно владею.
3: Какие еще слова знаете, Александр?
1: Ну, очень много татарских слов я знаю. Давайте, играем.
2: Хорошо, хорошо. Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. И везде.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Мальчики, доброе утро. Давайте. С нами играет Рафаэль. Рафаэль говорит на татарском.
3: Рафаэль не говорит на татарском.
2: И немного на башкирском.
3: Рафаэля больше
4: не звоните, да. Рафаэлю пока...
3: Ну или кому другому, кто возьмет трубку, Янг.
4: Ну, сейчас Янг пока созванивается. Александр, а у меня вопрос. А вы откуда знаете татарские слова?
3: Так Челябинский регион, это татаро-башкирский вообще регион. Там очень много татарских и башкирских деревень. Ну, башкирских в основном. Уфа рядом, тем более. Там, ну, название же все
4: башкирские. Я от вас раньше не слышал ничего подобного, а тут вы...
3: Ну, давайте сразу... с тобой поздороваюсь. Салам.
2: Давайте висеть.
4: Пополам. Салам я тоже знаю, Саша.
3: Мечек сына шларничек.
4: Хорошо.
2: Рафаэль вновь с нами. Можешь еще раз продемонстрировать свои способности?
3: Салам. Доброе утро.
2: Рафаэль.
5: Здравствуйте.
3: Вот слышно, что человек знает татарский. Как ваши...
5: как говорят по-татарски.
3: Как еще раз?
5: Исан Месес. Здравствуйте, значит.
3: Здравствуйте. Исан Месес. Да. Но я так более неформальный вариант выбрал, когда сказал салам. Ну вот, извините. Ну ладно, играем.
2: Не выпендривайтесь, Александр, задавайте вопрос.
3: Сегодня преимущество у вашего соперника, потому что сегодня четное число. Но на... у вас будут следующие вопросы. Какой из перечисленных языков считается одним из самых малых по числу носителей и относится к чукотско-камчатской языковой семье? Корякский, чувашский или мордовский?
5: Корякский.
3: Язык коренного народа Камчатки входит в чукотско-камчатскую семью и имеет небольшое число носителей. Абсолютно правильно. Корякский. Аварский язык распространен на Северном Кавказе и относится к нахско-дагестанской группе. Чем известна его система и сильно отличается от русского языка? Обилие прилагательных, обилие глаголов или обилие падежей?
5: По-моему, обилие падежей, вот я насколько помню. У меня был друг аварец.
3: Ага. В русском языке, если мы помним, 6 падежей, а в аварском около 40. Я, честно говоря...
4: Ничего себе.
3: Да, абсолютно верно. Падежей, да.
4: Хороший результат.
3: Вы усложняете игру второму игроку. Прекрасно, прекрасно. Какой язык народов России тесно связан с буддизмом? Традиционно используют вертикальное письмо в исторических памятниках, а сейчас кириллицу. Это калмыкский, адыгейский или марийский?
5: Калмыкский?
3: Калмыки, буддийский народ, исторически использовали вертикальную письменность, тодобичик. Сейчас кириллица. Абсолютно верно. Вы победили.
2: 3 верных ответа.
4: Но пока еще не победили. А, если наш
3: второй участник
4: 3 правильных ответа даст, то по нашим правилам в четный день второй участник победит. Но шансы
2: прекрасные у вас.
3: Огромное вам спасибо.
2: Значит, если вы составить хотите конкуренцию Рафаэлю и говорите на одном из языков народов России, ну, желательно, конечно, кроме русского, башкирского и татарского, теперь уже на что-то хочется еще услышать сегодня, присылайте свои заявки и будем играть.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Буланова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Играем дальше?
2: Играем дальше. Мужчины просили найти для них девушку, значит, соперницу. Кристина будет играть с нами. Кристина. Да не надо, не надо. Кристина не знает ни одного языка, кроме русского, но зато русским владеет блестяще. Кристина, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Откуда вы, Кристина?
3: Да.
1: Из какого города?
4: Из Химок.
1: Из Химок.
3: А откуда знаете русский?
1: Из детства.
4: Наш родной язык.
1: Давайте отвечать на вопросы.
3: Да, я забыл, что химки говорят на русском.
1: Не такие глупые, как предыдущие.
3: Что?
1: Отвечайте. Точнее, задавайте, Александр. Господин ведущий.
3: Как?
2: А вот так.
3: В республике Марий-Эл распространен марийский язык финно-угорской группы. И имеет два крупных диалекта. Как они называются? Вам нужно ответить на три вопроса, чтобы победить. Степной и речной, горный и луговой, луговой и лесной.
4: Луговой и лесной.
3: Горный и луговой. Вот два диалекта.
1: Вы сразу проиграли.
3: Да, только что проиграли. Но
1: давайте еще пару вопросов.
3: Декрет о введении новой орфографии был принят в 1918 году. Из алфавита исчезли ять, ижица, фита и буква И. Палочка. До реформы, например, слово «мир» с буквами «и» и «и» с палочкой имело разное значение. «Мир» означало отсутствие войны, а что означало «мир», написанное с палочкой в русском языке? Вселенная, земля, человечество.
4: Земля.
3: Вот Лукьянова так же думает. Но это, я бы вам дал сейчас шанс, но он мне ничего не меняет. Вселенная.
4: Угу. Вот.
3: Какой язык в России исторически связан с морской культурой, рыболовством и оленеводством? А его лексика содержит много слов, связанных с морем и льдом. Саамский, калмыцкий или бурятский?
4: Бурятский.
3: Это саамский сегодня.
1: Все мимо.
3: Все мимо, блин.
2: Кристин, повезет в чем-то другом.
3: Саамские языки распространены на Кольском полуострове. Традиционная жизнь саамов тесно связана с морем, оленеводством и сезонными миграциями, что отразилось в богатой лексике о погоде, льду, ветре и рыбе.
2: Не расстраивайтесь, вот Кристина. Желаю вам прекрасного дня. А Рафаиля, нашего первого участника, поздравляем с победой. Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии, которая состоится 25 сентября.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
7: Категория 16+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 38 минут в столице. Сегодня 8 сентября, сегодня вторник. До 15 градусов тепла обещают синоптики.
2: Каждый третий россиянин скучает по старому интернету 2000-2010 годов.
1: А что там?
2: Россияне считают, что навигация в российском интернете в эти годы была понятнее, дизайн проще. Это вспомнили 34% опрошенных. Некоторые, 20%, хотели бы снова увидеть форумы и блоги тех времен. Другие 16% скучают по общению без постоянной гонки за охватом и по онлайн-дневникам. Также респонденты полагают, что раньше было меньше информационного шума.
1: Так вы сами, собственно говоря, мы сами все это разогнали. Как бы, что тут? Я вот, честно говоря, не понимаю, когда люди говорят, я так скучаю по этому времени, когда ЖЖ был, и там вот сидели только люди, которым это интересно, а сейчас заходят и там устраивают просто срач. Так и время было другое. Да?
3: Мы просто скучаем по себе самим. Того более времени. Юным, да, более...
1: Не знаю я.
2: Помнишь, как мы все сидели в Аське? Даже в одном кабинете мы общались. Ну, тогда еще не было мессенджеров в телефонах. Просто ты сидишь, вот напротив тебя человек
1: Гарк сидел сзади меня. Да. Я сидел вот так вот первые дни, только устроился на работу. И он мне пишет, и я ему отвечу.
2: Ну, многие, он сидел так, вот здесь. Многие так общались в Аське, особенно если нужно что-то обсудить не вслух, но было удобно.
3: Аськи у меня не было.
1: Я как раз только устроился на работу, и Гармин там что-то по работе пишет, а тут же пишет наша коллега бывшая. Я на меня первое ее предложение было, но я надеюсь, ты понял за эти два дня, кто в шоу главный. Вот это, я по ICQ все это помню.
2: Но это наше старческое, мне кажется, вот скучать...
1: Человеческое это.
2: Человеческое, да.
1: Как бы, да, поэтому...
2: Вообще наше поколение, конечно...
1: Но вернуть это, я не знаю, зачем.
2: Выросло при таком скачке технологий и развитии всего вокруг, что можно с ума сойти. Ну, многие и сходят с ума.
1: Ну, да.
3: Но я больше скучаю по другим каким-то обычным вещам вот из прошлого. Но они с детством, конечно. По бабушкиному дому скучаю. Вот именно те времена, когда дед еще был живой, и бабушка, и вот это вот все, и картофельное поле, этот дедушкин велик, на котором я гоняла по копейску, по второму участку, эти мои бодренные ноги, эти подсолнухи, лопухи огромные. Ну, вот по таким каким-то банальным вещам.
1: Просто технологическая революция, она прошла мимо тебя. Ну, как-то рядом. Вот ты ехал, и она вот тут вот пронеслась. Поэтому
3: пробежал, да.
2: Пока Янка на картошке была.
3: Да.
2: Баколорадских жуков собирала.
3: Ну, у меня правда, у меня мобильник появился первый, поздно.
1: Надо картошку
3: и все, вот это.
2: Заморозки уже начнутся.
3: Между прочим.
1: Я забыл совсем.
2: Давай.
1: У меня же картошка выросла, ну, огромная такая.
2: Значит, два просто. По ней ничего нет. Будет у тебя этот бэби-картофель.
1: Точно. Ну, дай бог, чтоб бэби был.
2: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 47 минут столицы. 8 сентября сегодня. Сегодня вторник.
2: Да. Многие, кстати, написали нам, ну, слушайте, понятно, как раз плюс-минус нашего возраста, кто тоже с ностальгией вспоминает старый интернет, старые сайты и соцсети и так далее. И Аську в том числе.
1: Ну да, нет, слушай,
3: есть... А что в ней было такого особенного? Ну, я просто как человек, ну,
2: первый мессенджер.
1: В котором ты писал первые любовные какие-то штучки.
2: Там люди знакомились.
3: А фотки можно было высылать?
2: Нет, по-моему,
3: нет. Нет, только текстовые, да, сообщения?
2: По-моему, нет, да. Ну, там можно было ссылки отправлять.
1: Да.
2: Ну, в целом, это было очень удобно и классно, да.
1: Это этим пользовались все.
2: Как одно время все работали в Телеграме, вот рабочие чаты и так далее, так проще было не электронное письмо писать, а Ваське написать человеку.
1: Да, потом постепенно она осталась одинокой.
2: Ну, и ее там людей. реанимировали, и вроде как уже закрыли так окончательно.
1: Так не реанимировали.
2: Сейчас-то сложно уже это все реанимировать.
1: Как бы и не нужно, зачем на это тратить деньги? Есть другие, да?
3: Да, да, и их немало.
1: Да, просто некоторыми невозможно пользоваться.
2: Давайте потихонечку откланяться.
1: Давайте по-быстренькому. Зачем потихонечку? Давай, Лукина, отклонилась, пошла.
3: Все, до свидания.
2: У Александра картошка на даче, 10 кустов... Нужно срочно
3: надо копать.
1: Прошу вас, не надо.
3: 10 кустов по одной картохе.
2: Я требую фотографии, вот, чтобы ты подлог не совершил, а то привезет нам в магазине купленный бэби картофель или...
1: Я вообще не собирался вам ничего привозить.
2: И скажет, я хочу посмотреть. Кабачков мы не дождались в этом году.
1: Вот я вам пришлю. Я тебе вам говорю, мало было кабачков. Ну, у меня. Все были одного пола эти. Ну, они. Кабачки. Пустоцветы.
2: Ладно, дорогие друзья, хватит. Всем желаем хорошего дня.
1: Пчел я привлекал, ничего не получилось.
2: Вот нам написали, можно было фотки пересылать, Вася.
1: А,
2: спасибо.
1: Можно, да?
2: До завтра. Берегите себя.
1: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: Съемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
10: В моем сердце пустота.
9: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
10: Настанет час, настанет день, когда...
9: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
0: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Почти 90% новостроек Москвы в этом году сдаются с задержками. В целом по стране доля такого жилья выросла с 40 до 50-60%, пишет «Известия». Такая ситуация может привести к банкротству застройщиков. Из-за недостатка средств на эскроу-счетах им будет сложнее выполнять обязательства. А после отмены моратория придется платить за просрочки, говорят эксперты. Жители Москвы считают справедливую среднюю зарплату в размере 165 тысяч рублей. Это следует из исследования «Суперджоб». Мужчины считают честным доход в размере 190 тысяч рублей, женщина – 140 тысяч. Ожидания по средней зарплате у тех, кому от 45 лет, самые высокие среди возрастных групп – 185 тысяч. Для сравнения, средняя справедливая зарплата для жителей Санкт-Петербурга составляет 130 тысяч рублей в месяц. Опрос проходил с 1 июля по 23 августа среди 5 тысяч респондентов в Москве и Петербурге. Организаторам фотосессии со львами в Москве назначили штрафы до 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Суд назначил штрафы каждому из трех фигурантов этого дела. Львы, охраняемые Международной конвенцией по защите диких животных, работали реквизитом для фотосъемки, но в ходе проверки диких зверей изъяли и передали в зоопарк. Сейчас хищники живут в Пермском зоопарке, где получают весь необходимый уход. В Бутырском районе Москвы согласовали проект жилого дома по программе реновации. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Дом возведут в пешей доступности от станции метро Фанвизинская. В новостройке будет 230 квартир. 4 из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных жильцов. Общая площадь квартир составит около 16 тысяч квадратных метров. Добавлю, за 9 лет реализации программы реновации новые квартиры получили свыше 42 тысяч горожан. 10 сентября на ВДНХ откроется масштабная выставка «Искусство сцены о связи живописи и театра». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка будет работать в павильоне «Центральный». По словам организаторов, она расскажет о том, как театр и живопись влияли друг на друга. В экспозиции покажут около 200 произведений. Не только картины, но и графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства и сценические костюмы. Среди художников Репин, Брюлов, Кипренский, Суриков, Крамской и Кустодиев. Температура в московском регионе в ночь на среду впервые в сезоне опустится до 0 градусов. Местами на почве возможны первые заморозки, предупредил метеоролог Евгений Тишковец. Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 17 градусов. Ранее в гидрометцентре сообщали, что бабье лето ненадолго вернется в Москву в середине недели. Теплее всего будет в четверг до плюс 26. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
4: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Проверено временем.
6: Знаете ли вы?
7: Поддельные положительные отзывы.

0: интернете «Астротурфинг» – термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получил. Ну.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складовой эти возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Проверено время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это произошло в Симферопольском районе, но подробности не привел. Минобороны ранее сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. Добавлю, в ночь на понедельник при ночном ударе беспилотников по полуострову в Севастополе погибли два человека. Wildberries объяснила задержку выплат некоторым продавцам. В компании заверили, что все средства селлеров находятся в сохранности и деньги перечислят после завершения необходимых технических процедур. Там пояснили, что задержки вызваны мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, целью которых были системы сервиса «Баланс продавцам». В результате часть заявок могут обрабатываться дольше стандартного срока. Добавлю, продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство. Они попросили взять ситуацию под контроль. Гора Кабардино-Балкария, где погибли альпинисты, повторно сошла лавина. Никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по республике. В воскресенье первая лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов. На данный момент известно 12 погибших, судьба еще 5 человек остается неизвестной. Поиски продолжаются, их осложняет опасный пересеченный рельеф и сошедшая повторная лавина. Суд в Москве взыскал более 114 миллионов рублей в пользу певицы Ларисы Долиной из двух участников аферы с квартирой, жителя Тольятти и 54-летней библиотекари из столицы. По данным следствия, первая помогала обналичивать полученные деньги через свою карту, вторая выступала в роли курьера. Иск о возмещении ущерба на сумму 176 миллионов рублей певица изначально предъявила к четырем фигурантам. Однако дело по иску в отношении двоих суд выделил в отдельное производство. Первый ушел на СВО, а местонахождение второго так и не смогли выяснить. В Сбере назвали стоп-слова, услышав которые в телефонном разговоре с незнакомцами можно заподозрить мошенничество. Чаще всего злоумышленники используют слова ВСУ, ФСБ, МВД, а также утверждают, что деньги в опасности и грозят уголовной ответственностью. Кроме того, от них можно услышать фразы «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма», «необходимо перевести или передать деньги». При подозрении на разговор с мошенником стоит просто прекратить общение, посоветовал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Турист из Нижнего Новгорода украл экспонат, принадлежащий писателю Венедикту Ерофееву из музея Лужки во Владимире. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, во время посещения музея он незаметно вынес экспонат. Турист объяснил свой поступок тем, что Венедикт Ерофеев – его любимый писатель, и его ложка представляет для него культурную и историческую ценность. Посетитель сделал несколько фото, а после засунул экспонат в рукав и покинул музей. Позднее сотрудники владимирской полиции сняли туриста с поезда и доставили в отдел. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, что у нас сегодня? Вторник. До понедельника Михайловны не будет. Она на съемках, она работает, снимается. Ну, в хорошем смысле этого слова, в плохом же нельзя сняться никак. Так вот, в хорошем смысле слова снимается, так что она сейчас занята, а мы тоже с вами будем обсуждать тему. Так вот, решил вам сегодня предложить в этом часе обсудить тему, с чем, ну, таким необычным вам в жизни приходилось контактировать. Сейчас я поясню. Ну, то, что не совсем вписывается в вашу парадигму вкусов, тактильных ощущений, возможно, там каких-то ментальных особенностей и прочее, прочее. Это может быть что угодно. Это может быть традиция, это может быть вкус, консистенция, это может быть явление, это может быть все, что угодно. Вот это было для вас необычно. Вот этим опытом, пожалуйста, поделитесь с нами через наших ботов, в ваших мессенджерах. Там все работает. Пишите, пожалуйста. Вот, жду ваши сообщения. Итак, с чем самым необычным вам приходилось сталкиваться в жизни, контактировать в жизни? Пишите, пожалуйста.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, с чем таким необычным и вам непривычным приходилось вам контактировать в вашей жизни? Ну, вам, как представителю Homo sapiens, и вам это показалось странным, совершенно непонятным, почему так. Пишет вот нам Игорь из Новосибирска. Привет, ребята. 5 лет назад на выставке современных технологий мне дали потрогать так называемую «умную» в кавычках ткань. С эффектом памяти и странной пропиткой. Знаете, это, пожалуй, самое жуткое тактильное ощущение в моей жизни. На ощупь она была абсолютно сухая, но при этом ледяная и скользкая, как кожа змеи. Когда ты ее сжимаешь, она сопротивляется, словно живой студень, а потом медленно возвращает форму. Я руку одернул, потому что показалось, что я потрогал что-то инопланетное, неприятное, написал Игорь из Новосибирска. Далее погнали. Здравствуйте, любимое радио, пишет нам Олег. Самый дикий гастрономический шок я испытал в Исландии. Есть у них такое традиционное блюдо хуакартри, так как будто покашляли уже. Это вяленое мясо полярной акулы. Если я не ошибаюсь, оно там еще не просто вяленое, оно должно еще и подгулять, оно должно еще там подгнить немножко, да, по-моему? Итак, мало того, что оно жутко пахнет аммиаком, так еще и по консистенции напоминает плотный, липкий свиной жир, который вообще невозможно прожевать. Я думал, это шутка для туристов, но местные дедушки уплетали его за обе щеки, под стопку местной настойки. Так, может быть, не только надо, понимаете? Может, там ягель каким-то закусывать надо? Я мужественно проглотил один кусок, и этот вкус преследовал мне еще 3 дня, чем бы я его не заедал. Ну, говорят, да, не самое, конечно, приятное, но нужно привыкнуть. Так, смотрим дальше. Так, пишет нам Антон. Ребята, привет. Я живу на севере. Видел сотни полярных сияний, но раз столкнулся с редчайшим явлением — поющими торосами на водохранилище весной. Из-за перепада температур огромные льдины начали двигаться и тереться друг от друга. Звук стоял такой, будто под водой настраивают гигантский орган или поет стая китов. Низкий вибрирующий гул, от которого дрожит подошва ботинок. Это было настолько величественно и жутко, что я стоял как вкопанный полчаса. А с чем вам не обычным, привычным приходилось вам контактировать? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, неважно, что это, тактильное, вкусовое, там, может быть, ментальное, все что угодно, пишите. Может быть, какое-то там, ну, не знаю, блин, ну, вот такое же явление природы, которое вы впервые увидели, почувствовали, такие, блин, это же невозможно забыть. Итак, пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, с чем необычным вам приходилось контактировать в вашей жизни, неважно с чем, из любой отрасли, из любого вообще всего, что нас с вами окружает. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Отдыхал с семьей в Адлере лет 20 назад. Сидим, отдыхаем на пирсе, вдруг причаливает катер, и оттуда выходит Путин. Нашему удивлению не было конца, пишет нам Юрий. Я думаю, он тоже как бы удивился, людей увидев. Нырял с акулами, потрогал, как наждак. Мерзость, пишет нам кто-то, не подписываясь. Так, Виктория, насчет отоваривать призовые, ну нет, пока что квиз мы еще пока ищем место, так что скоро, ну в общем, буду держать вас в курсе. Если что, телеграм-канал Ленский жив, заходите, подписывайтесь, там скоро будет информация насчет новых квизов, я очень надеюсь. Привет, наш забор секрета простаты, такое себе, кто-то поделился горьким опытом. Доброго дня, душнилки, здравствуйте. Они у меня были ощущения, а у жены, когда ей впервые дал попробовать макароны с сахаром, ну, когда макароны сверху, вот, ну, лапшу посыпаешь вот эту вот, да, и рис с изюмом и медом. Для меня это в детстве был деликатес, а она попробовала раз, потом полдня ходила плевалась, пишет нам Сергей из Москвы. Так, у нас на крыше поселились совы. Я сначала думала, это кот мяукает, потом ночью увидела маленького сычика, который сидел на кондиционере на крыше. Ой, ну, круто, слушайте, на самом деле круто. Контакт черепаха в своем пруду на даче. И маленькая такая телепаха. Телепаха такая, ну, всунувшаяся. Выглядит, конечно, ну, как всунувшаяся. Как все всунувшаяся, так все плохо выглядит. Странно выглядит, как всунувшаяся оно выглядит. Так, горящая вода в Калмыкии. Пустыня, в ней мелкое озеро, посередине труба, из которой эта вода льется. Вода с пузырьками метана. Труба появилась, когда разведывали нефтяное месторождение. Чем-то оно не подошло, то ли наличием воды, то ли еще чем-то законсервировали, оставили только эту трубу. В обычное время течет вода с пузырьками. Если поджечь, метан загорается, вода поверху горит. Чтобы потушить, достаточно кинуть пригоршню песка в трубу. Очень необычно. Тоже не подписано, делится с нами кто-то. Привет, у меня на работе необычный кот. Голубоглазый, четырехцветный. Все, кто ко мне подходит, умиляются, какая нежная кошечка. И несмотря на его внешность. Это матера. Котяра гоняет собак, котов крупнее себя, но любит людей. Наши, здравствуйте. Так, за стол меня пригласили по-царски. На шикарном столе дымились пирожки прямо из печи. Закатал рукава, вымыл руки и в тот же миг, будто сам не свой, схватил пирожки с кишками. В скобках без обид. Отказать было нельзя, хозяйка не сводила с меня глаз ни на секунду, да еще и топор под халатом держал. Это что за вообще такие, это что за воспоминания? Но также, в общем, так, что пришлось съесть, хотя и не очень хотелось. Слушайте, ну как там, с кишками, как же там имеется в виду, перемолотыми, это типа с ливером сделали, вот такого плана. Если это пирожки с ливером, то это должно быть очень вкусно. Туда еще легкое входит, печень и так далее. И да, вот все эти штуки, это прям вы чего, это прям ням-ням. Пирожки с ливером, о чем вы, вкусняха. Так, друзья, с чем самым странным вам, не то чтобы странным, необычным, как вам показалось, это ваше мнение, оно вам может показаться странным, необычным, вам приходилось контактировать в вашей жизни. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, с чем самым необычным вам приходилось сталкиваться в жизни? Как-то в лесу с подругой разбили палатку недалеко от трухлявого неприметного пня, а ночью, когда захотелось править естественную нужду, наблюдали удивительное завораживающее зрелище в кромешной темноте. Весь пень горел неоновым зеленым светом, продуктом жизнедеятельности бактерий и грибов. Ага, конечно, это магия была, это волшебство. Вот, как будто мы увидели привидение, чуть не описались. Пишет нам Яна из Сочи. Леонид из Сибири. В 2008-м полное солнечное затмение. Так, Новосибирск. Круче только спуск пещеры в полную темноту, но нет вообще затмения.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Открытый кадровый отбор пройдет в особой экономической зоне «Технополис Москва». 15 сентября в мероприятии примут участие свыше 30 ведущих российских компаний, специализирующихся на микроэлектронике, приборостроении и биотехнологиях. Соискатели смогут лично пообщаться с HR-специалистами. В рамках мастер-классов эксперты напомнят, как грамотно презентовать себя и составить резюме. Студентам расскажут о возможностях пройти практику или стажировку на передовых предприятиях. Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на официальном сайте особой экономической зоны «Технополис Москва». Около 20 маршрутов наземного транспорта будет скорректировано после открытия Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Там отметили, что маршруты обновляют вместе с открытием новых объектов транспортной инфраструктуры. Так будет обеспечен быстрый и комфортный подвоз пассажиров от ближайших домов, социальных, культурных и рабочих объектов к новым станциям подземки. В частности, к открытию первой очереди Рублево-Архангельской ветки скорректировали трассы порядка 20 маршрутов автобусов и электробусов в трех районах города. Некоторые из них изменят, часть продлят. Два деда таможенники остановили девушку, пытавшуюся провести французский шлем времен Первой мировой войны. 27-летняя девушка приехала в Москву из Лондона транзитом через Кипр. Таможенники Домодедово остановили ее на зеленом коридоре. В чемодане пассажирки нашли редкую французскую армейскую каску 1915 года. Изделие находилось на вооружении ряда армий стран в период Первой мировой войны и представляет собой культурную ценность. Девушка заявила, что приобрела ее в сувенирном магазине во Франции как подарок родственнику. Каску у пассажирки пока забрали, против нее возбудили дело о недекларировании товаров. 12 сентября в Москве стартует новый сезон проекта «Спортивные выходные». Тренировки переведут с уличных площадок в помещения. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта. Там уточнили, что осенью москвичам предлагают присоединиться к занятиям, в том числе на Южном и Северном речных вокзалах, Центральном рынке, в технопарке Сколковой или фудмолле «Депо Москва». Можно выбрать любую из 15 площадок. В новом сезоне в расписании останутся популярные направления – йога, растяжка, функциональные и танцевальные тренировки и пилатес. Для участия в спортивных выходных требуется обязательная предварительная регистрация на сайте проекта или в центрах «Мои документы». Температура в московском регионе в ночь на среду впервые в сезоне опустится до 0 градусов. Местами на почве возможны первые заморозки, сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Ранее в гидрометцентре сообщали, что бабье лето ненадолго вернется в Москву в середине недели. Теплая и сухая погода ожидается во вторник, среду и четверг. Теплее всего будет в четверг до плюс 26. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Нашел здесь статью, в которой говорится, что Гэри Олдман, ну, всем известный актер, и сейчас в «Медленных лошадях» он блестяще играет.

0: популярнее, чем... Что, собственно, актер не может быть популярнее, чем сам Джеймс Бонд. То есть актер должен быть, скажем так, немножко пониже рангом, нежели известность этого шпиона. Вот, всем известного тоже. Казалось бы, я Джеймс Бонд. Меня никто не знает. Вообще никто не знает, как я выгляжу. Ну ладно, бог с ним. Короче говоря, вроде бы есть такая надежда, или может не надежда, а просто версия, что будет как раз вот именно играть Джек Лауден. Вот, посмотрим, что из этого получится. Он еще играл в «Войне и мир», это мини-сериал BBC, и в фильме Нолана «Дюнкер», вот, 17-го года. Вообще, я у вас хотел спросить, а вот продолжение какой истории вы хотели бы реально увидеть? Ну, вот, допустим, есть же мушкетеры, три мушкетера. Есть 20 лет спустя, есть 10 лет спустя. Как вы сделали продолжение, любимые герои, они снова вернулись, они там пожили, какой-то опыт жизненный получили и так далее. Что еще у нас есть? Если романы, эпопеи, ну, ладно, Броков не берем. Вот, что-то по ним тоже особо не хотят снимать. Так, что у нас такого есть? Ну, вот смотрите, Гарри Поттера переснимают, но это та же история будет. Поэтому вот эти вот странные продолжения или приквелы, как «Фантастические твари» или там «Проклятое дитя», это тоже как бы маловато. Хочется узнать, что же будет дальше, но, тем не менее, заканчивается, как заканчивается. Поэтому переснимают. Ну, что вы хотели бы видеть продолжение развития истории? Вот, напишите, пожалуйста. Это не ремейк, это не новая версия, не новое прочтение, а именно продолжение. Вот, напишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Давайте порассуждаем и помечтаем, что это может быть. Неважно, книга ли это, или фильм уже какой-то, еще что-то. Может быть, нас сейчас слушают режиссеры, они нас точно слушают, они всегда в поисках хороших сценариев. Может быть, мы сейчас с вами кого-то натолкнем на хорошую идею. Но не смотреть же уже 25-й раз про хлебобулочные изделия и про то, что 25-я серия вышла каких-то елок или еще чего-то. Хочется же что-то такого, то, что нас всех трогает будет. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов, как я уже сказал, в ваших мессенджерах все должно работать.
1: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио. Проверено временем.
11: Знаете ли вы?
12: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Хованский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил продолжение каких историй, неважно, будь то литературных, или, может быть, киношных, театральных, или, может быть, даже певческих, карьерных каких-то, вы бы хотели видеть. Ну, собственно, продолжение. Не только шаману петь. Итак, добрый день, Дмитрий, здравствуйте. «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом, но это вряд ли, но очень хотелось бы. Вроде бы ведутся переговоры сейчас с Джонни Деппом, вроде бы оттаял человек, которого предал Голливуд, и он оказался не виноватым, мы же помним. Это все страшную, кошмарную историю, нафига все это было делать. Вот, вроде бы как вернется. И даже Орландо Блум, который сыграл вот этого, ну, вы поняли, Тернера сыграл, тоже вроде бы хочет туда, но с ним пока переговоры не ведутся. А вот с Джонни Деппом ведутся. Так что, может быть, он будет и не главным персонажем, но как бы одним из троицы, ну, хотя бы второстепенным, но должен появиться, поскольку, ну, без него, ну, как-то, ну, прям совсем сложно будет. И Джек Воробей, это все же, конечно, Джонни Депп. Митя, привет, здравствуйте. Прям очень хочется продолжения «Ночного дозора». Жаль, только многих актеров из фильма уже нет. Да, к сожалению. Вот, а было бы, в принципе, интересно. Больше смешариков. Вот, сериальчик, конечно, пишет нам кто-то, не подписываясь. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Хочется увидеть продолжение сериала «Ликвидация» с Владимиром Машковым, пишет нам Иван из Самары. Да, знатно был сериал, прям хороший, плотный такой, прям очень крутой. Привет, здравствуйте. 100 лет уже не видел это слово «приведы». Падал прошлогодний снег, продолжение. У меня все, Юрец, город Орел, 36 лет. Юрка, что-то, по-моему, «привет» ты еще маленький для этого слова «приведы». Это моя молодость была. Так, здравствуйте, любимки. Конечно, нужно продолжение про детей из «Гарри Поттера». «Проклятое дитя» — это какой-то очень неудачный фанфик. Интересно, что будет с Джен Эйр. Дальше. «Стар Трек» новый слишком резко оборвали. Плюс еще «Ковбой Бибоп». Ну и «Ночной дозор» тоже кто-то написали. Вот видите, второй раз уже написали его. Дальше. «Привет самым милым ведущим». Это я один такой тут хороший. «Если я хочу продолжение любимой истории, то пишу ее сама. У меня в соавторстве с подругой есть альтернативная история, где профессор Снейп жив и счастлив». Интересно, а как он может быть счастлив? Вот он нашел ту самую, единственную, неповторимую? Или все же нет? Там же очень сложно было. Там же и с патронусами тоже была беда и так далее. Там же влюблен так влюблен. Так, друзья, чью историю вы хотели бы узнать в продолжении, чтобы она развивалась как-то дальше? Что бы вы хотели продолжить? Напишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, ну и дамы и господа, которые сейчас работают в творческих профессиях, которые слушают, там собираются клипы снимать, фильмы и прочее. Ну, вы уж как-нибудь тоже там нас, ну, как бы внимательно слушайте. Это вам глаз народа. Чего бы мы хотели. Ну что, ну не елками едиными колобками сыт человек. Понятно?
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом — это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. Пао Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телефон полный. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишень, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я требую продолжения банкета. Продолжение чего хотите вы, неважно, в каком это жанре будет, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Доброго времени суток. Я бы посмотрел «Люди в черном» только обязательно с Уиллом Смитом. Дальше. Здравствуйте всем. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Я хотел бы, чтобы сняли хорошее продолжение фильма «Охотники за привидениями». Да, хотелось бы, потому что там даже Мелисса Маккарти тоже там где-то снимается, не особо как-то все это дело радует нас. Ну, короче, да, как-то все это сделали, скажем так, на отвали. Вот так сделали, да. И отличное продолжение Mortal Kombat, в частности, историю Scorpion и Sub-Zero, напишет нам Леха из Краснодара. Привет всем, отличного дня. Муж очень любит «Назад в будущее», регулярно пересматривает. Вчера был очередной подход, сожалеет, что нет продолжения. Да, Марти Макфлай можно было бы еще пульнуть, да, и, собственно, профессора. Так, экранизировать романы Виктории Харрингтон. Это боевая фантастика, не читал, не знаю, надо будет, кстати, позырить. Такой жанр люблю, надо будет просто себе посмотреть, как, может быть, почитать. Добрый день, Дмитрий, мне очень сильно спин-оффа про Хана Соло не хватает, очень хотелось продолжения. Там в конце обещали встречу с так колоритным злодеем Дартом Молом. Но, видно, кроме меня, никому не понравилось, и этот проект не продолжили. А еще шикарный фильм Гая Ричи, агенты АНКЛ. Ждала продолжение, тоже не дождалась. Да, Гай Ричи, слушайте, по-моему, уже каждый фильм это как-то продолжение. Там потом их нужно, там есть теория, что нужно будет их выставить в нужном положении, и прям получишь такое супер полнометражное кино, прям такую вот эпопею. Добрый день, я очень хочу продолжение цикла книг «Братья Марии Семеновой». Первая книга вышла в 2015 году, история не закончена. Люди шутят, что уже успели троих детей за это время родить, другие пожилые боятся, что не доживут, а мы поклонники ждуны. Так напишите Марии Семеновой, скажите, Маша, ну что такое-то вообще? Ну надо же, мы же тот же, что же ж люди, мы же ждем, хотим же. Вот, «Инициал Ди» — это аниме про гонки по горным дорогам и дрифт. Расширение истории не только про главного героя, но и про гонщиков, с которыми он столкнулся. Пишет нам тот, тоже не подписываясь. «Добрый район номер 9», фильм 2009 года. Очень хочу продолжение. Но он грустный фильм, он, конечно, тяжелый, прям до жути. Наши здравствуйте. Так, не продолжение, но посмотрены бы были «Хроники Амбера по Железному». Да. Вот, заранее спасибо. Тут я просто руками-ногами поддерживаю, потому что, в принципе, у нас есть прекрасный пласт фэнтези. Абсолютно фантастический мир созданный, причем плотный, хороший мир. Мир свой собственный, который может родить огромное количество спин-оффов и всего прочего. И вообще развернуть там, если эту историю. Но мне кажется, пока будут праздновать Ланнистеры и драконы, они запустят вторую такую же историю, которая сможет просто взять и составить ей конкуренцию. Не все еще деньги выжаты были из драконов. Наши здравствуйте. Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Даже сюжета не надо, пишет мой тезка. Тезке 37, тезка молодой, тезка губу раскатал. Продолжение чего вы хотели бы посмотреть или почитать, или понять? Пишите, пожалуйста, ну или узнать просто через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.
2: Оп!

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А можно мне добавки, да? И компот. Что бы вы хотели, ну, видеть продолжение или читать продолжение, что бы вы хотели? Поехали. Здравствуйте, сериал «Друзья». Несколько таких мнений прилетело. Что, ну, он, по-моему, тем хорош, что если не смотреть пару последних серий, последнего 10-го сезона, то можно с любого сезона включать любую серию. Ты, в принципе, понимаешь, что ты тут же вовлечен. Так что, в принципе, с вот «Друзьями» такая фишка работает, и можно там... Там же нет таких... онгоингов, да, вот определенно, как, когда серия не заканчивается. Не-не-не, ну как это? Ну вы поняли. Короче, я путаюсь в этих терминах модных, пытался сейчас повыпендриваться, не получилось. Короче говоря, там же включаешь серию, и нормал да и тебе. Так что можно бесконечно долго смотреть на нестареющих. Были «Горец» и «Друзья». Вот так вот работает это дело. Хотелось бы увидеть так, продолжение Джон Увы. Капиши нам Олег из Тулы. «Назад в будущее» можно 2-3 серии точно доснять, пишет нам кто-то. Вновь сериал «Друзья». Про «Чайки» кто-то хочет фильм посмотреть, «Мышу жизни». Ну, ну, как бы, мало напуган наша жизнь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: На плюс.
2: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия уверена, что решение конфликта на Украине очень близко. Об этом сообщил индийским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также заявил, что Кремль открыт к мирному урегулированию конфликта, а также рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. При этом Песков еще раз подчеркнул, что прекращение боевых действий не желает именно Киев. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что положение России в мире и ее будущее зависит от итогов СВО. По его словам, задача страны – завершить украинский конфликт так, чтобы нацизма в Европе больше не было. Киевский режим, заявил Лавров, сейчас занимается перезахоронением нацистских преступников. Это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, глава МИДа сказал, что дипломатам и журналистам необходимо разъяснять всему миру свою позицию и опровергать ложь. В Венгрии вышли 10 российских дипломатов. Посла Будапеште уже проинформировали об этом решении, сообщила глава МИД республики Анита Орбан. По ее словам, эти россияне якобы занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. При этом венгерский министр подчеркнул, что Будапешт не разрывает отношения и намерен поддерживать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже пообещали, что Венгрия получит ответные меры. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что масштабного кризиса в строительной отрасли не предвидится.
2: Такого банкротства, которое было в 12-м, 13-м и 14-м году, когда сотни там и тысячи домов были брошены по всей стране, сейчас такое невозможно, потому что за завершение строительства и за деньги дольщиков отвечают банки. Банки в этом году показывают рекордную прибыль. У них достаточно резервов, чтобы поддержать застройщиков, потому что они в одной связке. Рухнут застройщики, банкам придется выплачивать эскроу-счета.
1: Ранее известия сообщили, что покупатели все чаще выбирают готовые квартиры, опасаясь задержек со стороны застройщиков. По данным издания, в первом полугодии около 50-60% девелоперов нарушили сроки сдачи объектов. Российские власти считают, что страны не должны присваивать себе объекты в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США. Как считает Песков, Трамп имел в виду, что очень скоро американские астронавты ступят на Луну. По мнению пресс-секретаря, это будет большой победой не только для США, но и для всего человечества. Сборная России по футболу проведет в октябре товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Ранее была анонсирована игра против иранцев, которая состоится 29 сентября на Казань-арене. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, на улице солнце, ясно, но тем не менее холодно. А вот, у нас же тут даже кое-где и отопление включили. Ну, неважно, пока что и электрическое, но тем не менее. И утром сегодня я был за городом, просыпался, ну, там как раз вот, ну, дачи в деревне, там прям вот и не был. Поэтому, в принципе, синоптики говорят, что и этой ночью будут первые заморозки в Москве, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны. Вот, я хотел вы знаете, о чем спросить? Я сегодня на даче с большим удовольствием нашел свой старый пиджак вельветовый, которому уже лет 20. Он опять в моде. Да, мы чем дольше живем, тем чаще наши, ну как чаще, тем регулярнее наши вещи входят в моду. Поэтому с большим удовольствием вытащил его из дачного шкафа и с таким кайфом модно поехал сегодня на работу. И было так уютно, круто и хорошо, что, знаете, день как-то сразу стал налаживаться. Вот я у вас хотел спросить, а если у вас любимые вещи для, ну, допустим, определенного сезона, которую доставая и, собственно, надевая на себя, вы чувствуете, что, блин, как классно, как уютно. Будь то зимний свитер, может быть, варежки, шапка какая-то. Вот ваша любимая вещь в сезоне. Вот у меня теперь, я понял, что у меня такой коричневый вельветовый пижмак этой осенью. Это прям вот прям уютненько. Влез в него, мне так хорошо стало. Прям хочется уже и походить куда-то, и побродить куда-то. Не то, чтобы его выгулять, а просто в нем уютно, хорошо и комфортно. И прям вот классно становится. Понимаете, вот осенью это будет любимая вещь. Вот я у вас хотел спросить.

0: Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Зачем?

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, есть у каждого сезона свои собственные вещи, которые мы любим надевать, они из любимых. Что у вас на эту осень, спросил я вас. Есть ли что-то такое, что вам вот, ну вот, заходит, нравится? Здравствуйте. Игорь Владимирович пришел, Седов, видите, отвлекает меня от вас. А, добрый день, Дмитрий. Вот сегодня как раз в этом свитере. Ему, ну, точно больше 10 лет, лет 5 не носила, потому что он мне был мало. Сейчас опять к нему вернулась, пишет нам Настя. Ну что, с похудением, Настя. А, ветровка у свекра на даче. Старенькая, но уютная такая. Вот прям ощущение беззаботного детства. В ней пишет нам кто-то очень искренне. 9 градусов с утра, уже почти натянул на себя Тимберленды, но решил, что с шортами будет перебор. Мечта с юношества была. В прошлом году купил, но все-таки всю зиму, а осень, зиму, весну не снимал. Какой кайф. Они такие не мягкие, теплые и удобные. Вот вам и как бы реклама от пользователя. Понимаете, сразу хочется почему-то верить. Любимая вещь у меня — это костюм военный пиксельный. Я в нем хожу с грибами. Ему, наверное, лет 5. Он как новый. Так и хочется надевать его снова и снова. Пишет нам Андрей из Нижегородской области. Но трусы к осени надену, а то действительно холодновато стало. Это нам, походу, Дональд Дак пишет. Вот вы же помните, да, сверху есть что-то, снизу попка утиная. Так, здравствуйте. В прошлом году купила плащ кожаный вишневого цвета, длинный до пят. Так, с каблуками классно смотрится. Прошлую осень относила, этой осенью, так опять залезла в джинсовую куртку и кроссовки. И прям боюсь его надевать, пишет нам Наталья. Почему боитесь? Что там, с чем это связано? А вот Сибирь жалуется, пожалуйста. Вот, у меня сразу две таких вещи. Ну, пока что не жалуются, потом пожалуются чуть-чуть. Во-первых, это уютные ботиночки, которые я купила в прошлом году, но погода не позволяла их надеть. Очень красивые. Есть еще любимая куртка, которая 3 года, она меня стройнит. Ждала холодов специально под эти вещи, но в Сибири бабье лето наступило. У нас сегодня плюс 28. Рыдающие, но что-то мне подсказывает, абсолютно неискренне рыдающие смайлики. Ну, прям совсем. 28. Вы что, классно? Верните нам, пожалуйста, лето, которого у нас не было. Что-то у нас все было там у вас. Итак, если, ну, вещи на сезон любимые. И что это такое? Зимние, весенние, осенние, летние. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. На эту тему сегодня разговариваем. Не про моду, а про любимые, уютные и про настроение. Пишите.
0: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую народную песню переосмыслила группа «Раванна», и поговорим о важном событии в музыкальной индустрии. Группа «Раванна» выпустила новый сингл «Черный ворон». Это современное прочтение одной из самых известных народных песен. Музыканты сохранили узнаваемую основу композиции, но сделали новую аранжировку в своем стиле. Почему выбор пал именно на песню «Черный ворон», рассказывает лидер команды Никита Черников.
3: «Меня всегда очень трогала своей глубиной история павшего бойца, ведущего свой последний диалог с вороном. А «Женитьба на смерти» в конце песни – это яркий, пугающий финал в лучших традициях тяжелой музыки. Поэтому мы посчитали, что подобная композиция сегодня просто обязана звучать тяжело, вязко и совершенно».

0: Музыканты планируют снять на песню клип, однако дата премьеры видео пока неизвестна. Ну а пока метал-версию «Черного ворона» уже можно послушать на всех цифровых площадках. 17 по 20 сентября в Москве на территории дизайн-завода пройдет форум музыкальной индустрии. Масштабная площадка, которая объединит музыкантов, производителей и поставщиков оборудования, педагогов, представителей учреждений культуры и профессионалов музыкального рынка. Гостей форума ждет выставка более чем 40 российских брендов, а также выступления музыкантов, мастер-классы и деловая программа. Участники смогут протестировать музыкальные инструменты и звуковое оборудование. Также обсудить актуальные вопросы индустрии. Отдельная часть форума будет посвящена живой музыке. За 4 дня на площадке выступит более 15 коллективов и исполнителей. Среди участников и гостей форума заявлены Игорь Бутман, Денис Майданов, представители Российской академии музыки имени Гнесиных и другие эксперты отрасли. Участие во всех мероприятиях форума бесплатное, но для посещения необходима регистрация. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

лишь выключать. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, ваши любимые вещи на сезоны. Ну, что вам нравится носить? Вы, в общем, доставая эту вещь, понимаете, что не такая уж и жуткая будет осень, а даже будет уютно, хорошо и здорово. Еще раз добрый день, здравствуйте, Ирам. У меня на осень есть любимые коричневые замшевые ботинки и зеленый клетчатый шарф, в который я могу завернуться, как в плед. Так, дратуйте, Митя без Алисы. Дратуйте, дратуйте. Если про осенние вещи, то, значит, кожанка типа авиатор. Ношу уже лет 15 до поздней осени. Меня даже спрашивают иногда друзья, кто старше, я или куртка. А летние джинсовые оранжевые шорты с кучей карманов, купленные в Таиланде примерно в 2009 году. Все лето в них. Правда, пару лет не мог застегнуть. Но сейчас опять сошлись на талии, как родные. Ну, понятно. Понятно, сошлись. Так, есть у меня любимый бежевый свитер с высоким горлом и красивейшей розой посередине. А не пришлось пока надеть. Мы еще в Краснодаре пока держимся, пишет нам. Привет, любимый ведущий. Здравствуйте. У меня есть куртка коричневая, очень похожа на куртку Гуччи Брюса Уиллиса из «Криминального чтива». Обожаю ее и всегда чувствую себя в ней на максимальном стиле. Так и должно быть. Все. Домашний костюм и валенные тапки на даче. И осень не страшна, а уютно, пишет нам Аннушка. Аннушка аккуратно с маслом. Ну, такая шутка у меня сейчас будет. Ну ладно, видите, отсылка к классике хотя бы. Видите, не совсем глупый ведущий, но шутки, конечно, так себе. Вот еще раз здравствуйте. Из любимого моя бейсболка Феррари с логотипом, причем ношу ее уже 4-й сезон, пишет нам Леха. И год назад в переходе, так, прихватила дешевую бледно-салатовую курточку, балоневую с чебурашковым мехом. Думала, буду на дачу в ней ездить. Ага! Вот, она оказалась такая уютная и удобная, что ее таскаю повседневно, а на дачу в ней ездить жалко. А что у вас из любимого на осенний сезон, чтобы вы либо уже достали, либо прямо вот уже планируете, чтобы осень как-то стала лучше, уютнее и теплее? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все у нас, друзья, должно работать.
0: Наша реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
14: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И любимые вещи под сезоны. Что у вас это такое? 14 лет ношу камуфляжный флисовый костюм. И в пир, в мир, и в добрые люди. И с собаками погулять, и на дачу. А если бы не дресс-код в офисе, в офис бы в нем ходила. А покупала в магазинчике для рыболов в небольшом городе нашей области. За 14 лет немного подзакатался. А хотела найти, купить такой же. Увы, нет ни на маркетплейсах, ни в магазинах. Есть похожие, но флис тоже. А поищите на вот там, где, ну, может быть, бэушная. Знаете, ну, условно бэушная. Кто-то в свое время купил, сейчас вот новое потом будет продавать. На вторичном рынке посмотрите. Такие вещи, кажется, точно могут быть. А, так, у меня была любимая бирюзовая весенняя куртка. Когда износилась, пошла в ней на субботник на работе. Теперь уже лет 5 она у меня висит для субботников с неотмываемыми пятнами краски. Ну, такая любимая. А, так и не смогла найти другой такой же. Вот, понимаю вас, есть любимые вещи, это правда. Дальше, махровые гольфы выше колена с надписью на рыбалку, наверное, да, в Архангельской области уже заморозки. А то на рыбаку или на рыбаку, или как? Тут как-то тут нужно понять, он на рыбаку или на рыбаке. Тут надо что-то вот как-то уже вы тут, что-то там с, в общем, грамматикой решите, пожалуйста, ладно? Привет, долго привыкаю к новым вещам. Похолодал, наконец-то обул старые, но очень удобные трекинговые кроссовки. Хожу на работу и домой через лес. А, ну тогда, конечно, такая обувь, она нужна всегда. Привет, тезка. Здравствуйте, Дмитрий. Хотя написано Родик. Тезка, ну ладно. Привет, тезка. Раньше еще в прошлом году была любимая куртка с офигенными карманами, куда залезал со свистом половинка. Минздрав предупреждает. Так, понятно. И я, собственно, прислушался, выкинул любимую куртку вместе с драгоценной привычкой. Родик нам пишет. Слушай, ну... Давай честно, здесь ты, конечно, ну, как бы молодец, так и нужно, на самом деле. Дима, привет, прихожу из рейса, надеваю свой рыбацкий костюм, еду на рыбалку, настроение шкалит, и пусть весь мир подождет. Пишет нам Алексей, город Сарапул. Сарапул же, правильно, да, или я могу ошибаться? Вот тут, будьте добры, пожалуйста, поздравьте уже. И в принципе, но тут, конечно, нужно пожелать только хорошей рыбалки.
0: Наше радио.

0: Лукин и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Сарапул, город, конечно, спасибо большое. А, у меня есть костюм из искусственной же замши. Покупала, когда сыночку катала в коляске, покупала в комиссионке. А в юбку не влезаю, пишет нам наша слушательница, а вот пиджак ношу до сих пор. Сыну через полгода 3-4. Ну вот и прекрасно, слушайте. Ну вот это же вот. Я вас понимаю, у меня такой же пижмак.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
3: В моем сердце пустота.
0: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
3: Настанет час, настанет день, когда...
0: 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Рост обращений за психологической помощью с наступлением осени в Москве пока не зафиксировано. Об этом агентству ТАСС рассказала заведующая Центром неотложной психологической помощи Анна Гальянова. По ее словам, на горячую линию 051 горожане по-прежнему чаще всего обращаются из-за семейных и рабочих конфликтов, стресса на фоне завышенных общественных стандартов успешности, а также из-за чувства одиночества и сложностей в общении. Говоря об осенней депрессии, специалист отметила, что первые сентябрьские дни выдались теплыми, и для классической депрессии пока слишком рано. Связку между Дмитровским шоссе и Дубнинской улицей реконструируют. Как сообщили в комплексе градостроительной политики, запланировано обновление Вербилковского проезда протяженностью около 900 метров. Пропускная способность трассы будет расширена до 2 полос в каждом направлении. Это улучшит транспортную доступность Дмитровского района и обеспечит удобное движение около социально значимых и экономических объектов. Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающих территорий с учетом интересов как автомобилистов, так и пешеходов. Инфраструктуру для занятий спортом и отдыха обновили на Бескудниковском бульваре. Как отчитались в комплексе городского хозяйства, во дворе у дома 27 привели в порядок пешеходную инфраструктуру и зоны отдыха. На детской спортивной площадках заменили устаревшее оборудование и уложили новое травмобезопасное резиновое покрытие. Также зона для круглогодичных спортивных занятий появилась у дома 29 корпус 4. Теперь в теплое время года там можно заниматься баскетболом и футболом, а зимой спортивная площадка будет трансформироваться в каток. Мотосезон на столичных дорогах официально завершится 19 сентября. В этот день на Садовом кольце пройдет 15-й московский мотофестиваль. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, такие мероприятия напоминают о важности культурного вождения и ответственного поведения за рулем. Гостей мероприятия ждут развлекательные программы и выступления артистов. Вход на фестиваль свободный. У лосей начался период гона, они стали чаще выходить в город. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Там дали совет при встрече с животными не приближаться к ним и не делать резких движений. Лось, как и все дикие звери, боится человека и нападает крайне редко, когда считает, что ему что-то угрожает. Наибольшая вероятность встретить сахатого есть у горожан, живущих неподалеку от Лосиного острова, а также на востоке Москвы и в Тинао. Период гона у лосей в столичном регионе будет длиться до октября. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лазовский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. А если вы смотрите на улицу и вам это не нравится, поверьте, это не осень виновата, как выяснилось. Осень астрономическая в Москве еще не наступила. А в России астрономическая осень наступит в день осеннего равноденствия, 23 сентября. После этого дни в северном полушарии начнут становиться короче ночей. Об этом рассказывает РИА Новости в пресс-центре Московского планетария. Сентябрь подарит нам осень. Точка. Ну, таково вот, в общем, такова прямая цитата. 23 сентября 26 года в 3 часа 05 минут по московскому времени в северном полушарии планеты наступит астрономическая осень, а в южном, соответственно, астрономическая весна. То есть, в общем, в Австралии они так и не увидят наших осенних опят. Как и мы пока что, в принципе, тоже их особо не видим. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, отметили специалисты, а далее день будет становиться все меньше, меньше, меньше, меньше. Короче, в конце сентября, нет, в начале сентября день, значит, длится световой 13 часов 52 минуты, а в конце, то есть за эти вот 30 дней, он уже будет длиться 11 часов 40 минут. Ну, так, на секундочку, на пару часов, ну, как бы меньше станет, а это довольно прилично. Далее световой день, и, как вы поняли, уже будет уменьшаться. Так что сейчас, в принципе, до 23 числа у нас все еще с вами лето продолжается. Какое лето? Ну, как в старом анекдоте, вот такое фиговое лето.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, ну, собственно, тихая охота начинается сейчас, и сейчас спасательным службам тоже у них начинается горячая страда, поскольку только в эти выходные вывели около десятка человек, потерявшихся, причем опытных довольно людей, которые в лесу потерялись. Ну, и все мы помним, давайте сразу же освежим в памяти, если вы сомневаетесь, съедобный это гриб или несъедобный, значит, он несъедобный. Таковы правила. Если вы сомневаетесь, стоит ли брать этот гриб или не стоит, значит, его не стоит брать. Все мы помним, да? Если не знаешь. И если там где-то что-то у тебя подзависло, что-то там где-то еще интернет, то лучше выйти туда, где он все-таки немножко ловится, чтобы тебя быстрее могли найти, мало ли что произойдет. Вот. Но есть еще и другие приметы нашего времени, когда ты заходишь в лес, находишь какую-нибудь деляночку, они там еще маленькие грибочки, вдруг видишь какую-нибудь либо записку, либо там висит какой-нибудь пакет полиэтиленовый прираз, ну типа помечена делянка, чтобы потом он смог ее найти. Вот как быть в такой ситуации? Вот есть история, когда нашел грибник записку, не рвать, подрастет, сам заберу. Вот как быть с этим? Вот у меня, допустим, правило, что для каждого грибника есть свой собственный гриб. И даже если ты пошел по тем же местам, где только что шли перед тобой твои старшие или более опытные, или, в общем, не такие дальтоники, как ты, люди, то все равно ты свой гриб найдешь. Да, не так много, как у них, но у тебя будет свой собственный гриб. Поэтому вот как быть с этим? Если вы видите, вроде бы как, вы нашли деляночку грибов там или грибницу уже после кого-то, и человек решил ее, ну, типа, оставить, он ее нашел, это есть азарт, и он даже вешает записку. Вот скажите, в данной ситуации стоит ли придерживаться, ну, каких-то, не знаю, этики грибной? Вообще есть такое понятие этика грибная? Этика грибника есть вообще? Этика грибника — не суй в рот то, что не знаешь, как называется, и то, что не ел никто до, в общем, тебя. Все, значит, тогда лучше в рот это все не пихать и не варить и прочее. Поэтому не знаешь — не бери. Это вот есть такое правило. А вот с этим как быть? Не рвать, подрастет, сам заберу. Это вот как-то сейчас, вот как это, скажите мне, ввели что-то такое? Не, ну, понятно, что как бы законодательно такого нет. А вот как по общегрибницкому договору? Есть что-то такое? Вы уже с таким сталкивались и сами писали ли? И если сами писали, приходили, вы находили потом свои вещи? Ну, в смысле, свои грибы. Или не находили? Или подумаешь, был он тут. Я тут тоже был, и я взял, сорвал. Вот как вы поступаете в данной ситуации? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
3: Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
5: Там над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость, она была с картинкой, поэтому, естественно, я рассмотрел. Люблю, знаете ли, чтобы книги были с картинками, и чем картинки больше и буквы крупнее, тем лучше. В Абу-Даби, аукционе, который проходил в рамках международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения, далее идет аббревиатура латинскими буквами, XX, там X в конце, это я могу прочесть, а так... Тут ругаться только можно. Там другая буква, которую я не знаю, как лучше читать. Ну, короче, вы поняли. Вот, местные зарубежные заводчики, представители птиц, которые были отобраны по особым критериям, учитывалась их родословная, физические характеристики и охотничьи качества. Короче говоря, белого редкого сокола там продали. Фото, ну, такое, я бы не сказал бы прям, что прям ах, прям вот посмотришь, ну, какая-то башка у него странная. Крылышки какие-то коротенькие. Короче говоря, ну вроде как симпатичный. Белый, я думаю, это, конечно, элитный все. Там же все любят белое, чтобы меньше солнце отражало, меньше нагревалось. Потому что, ну, редкая птица долетит до середины ОАЭ. Поэтому мы же помним это прекрасное стихотворение в прозе. Так вот, продали его за 2,1 миллиона дирхам. На секундочку, это 49 миллионов рублей. Это самая дорогая цена, которая была заплачена за общую птицу, за всю историю ведения архивов, торгов и так далее, и тому подобное. 2,1 за птаху, понимаете? Интересно, почем сейчас пятерочки килограмм гречки? Просто, ну, чисто спросить.
0: Наше радио.

0: Зеленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я вас тут спросил, нашел статью, в которой грибник один рассказывает. Зашел в лес, увидел записку, увидел делянку там молодых грибов, нашел записку, типа не рвать, а вырастут, сам соберу. И как на это реагировать, спросил я у вас. И, собственно, этим же вопросом задавался и грибник, столкнувшись с такой надписью. Кстати, он так и написал, взял он грибы или не взял. Или все же оставил. Вот тут надо с этого начинать, товарищ грибник, товарищ журналист, который написал эту статью. А кто первый, того и гриб, это ваш мнение уже сейчас высказывайте. Так, однозначно надо брать, пусть хоть 100 раз напишет записки. Это как с парковочным местом зимой. Кто первый увидел свободное место, тот и ставит машину. А не тот, кто чистил в течение 2 суток, откапывал свою машину, потом выехал, съездил на работу, отвел эфир, приехал и снова чистит место. Так, оставлял записки, оставлять записки на грибных полянах равносильно, как стал бить себе парковочное место, в общем, дворе, порицание, да и только. Вообще всегда удивляли такие индивидуумы. Вот мой тезка пишет. Митя, привет. Если грибник, в кавычках, ходит в лес с листочком и ручкой, то это не грибник, а писатель. Вообще-то, тезка, писатели ходят с телефоном и пишут прямо в телефоны. Очень удобная штука. Я вот тебе скажу, как человек, грибник, писатель, поэт. Вот, у грибников, писателей, между грибниками и писателями нет никаких договоренностей, в кавычках, так что бери. А если у тебя будет листочек, то не забудь оставить записку «Спасибо». Но вот все равно ощущение, ты же как-то бы, ну ведь кто-то это нашел, вот я не знаю как, вот правда, ты же видишь, что тут, ну там кто-то оставил, кто-то, условно говоря, понятно, что он не имеет права забивать, но как-то вот, я не знаю, вот я честно нашел бы, вот фиг его, вот, ладно, завтра поговорим на эту тему, сегодня уже прощаюсь с вами, до завтра, в среду увидимся, вот, и если я не ошибаюсь, то завтра вроде бы синоптики говорят, что будет на пару дней бабье лето, поэтому в принципе, друзья, всем до завтра.
0: На нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В России усилят контроль за соблюдением требований к маркировке экологических классов топлива. Такое поручение дал вице-премьер правительства Александр Новак. Это самая популярная новость сейчас, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, отраслевых компаний и глав регионов. Он также поручил профильным ведомствам активизировать системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Помимо этого, Новак сообщил о работе над соглашением Минэнерго и ФАС с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что положение России в мире и ее будущее зависит от итогов СВО. По его словам, задача нашей страны – завершить украинский конфликт так, чтобы нацизма в Европе больше не было. Киевский режим сейчас занимается перезахоронением нацистских преступников. Это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне, отметил Лавров. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, глава МИД России подчеркнул, что и дипломатам, и журналистам необходимо разъяснять всему миру свою позицию и опровергать ложь. Правительство Венгрии высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Оно считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Как сообщили в МИД Венгрии, это решение служит защите безопасности и суверенитета страны, при этом не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве уже сообщили, что ответят на этот шаг. Крупный ландшафтный природный пожар локализовали в Оренбургской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, борьба с огнем ведется в Беляевском районе. Между тем, на территории трех муниципальных округов на юге Челябинской области из-за пожара ввели режим чрезвычайной ситуации. Природный пожар охватил 250 гектаров. По данным Главного управления лесами региона, местами пожар перешел в верховой, а густой хвойный подрост и сильные порывы ветра существенно осложняют процесс тушения. В Конго не хватает медиков для борьбы с эпидемией Эболы. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, сейчас для противодействия вспышке заболевания в 59 лечебных центрах страны развернуты почти 1500 коек. Однако требуется еще примерно столько же. Для их обслуживания необходимо около 9000 сотрудников, что требует дополнительно привлечь и обучить примерно 5000 медработников. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу, которое рада приветствовать вас в послеобеденное время. Вот никто же вас из вечерних радиошоу не приветствует в послеобеденное шоу, а мы это делаем с удовольствием. Точнее, я, поскольку Германович сегодня снова на бюллетню. Помните, как это говорили бабушки и дедушки? На бюллетню. Наверное, лечится там чем-то. Горчишниками, банками, возможно, даже суппозитории в ход пошли. Не знаю, придет завтра, обещал завтра прийти и уже рассказать все, как болелось, как лечилось. В общем, давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы же с вами начнем традиционно, не отходя от кассы, с того, что проверим, насколько мы созвучны, насколько на одних песнях, мелодиях и аккордах взрощены. Как обычно, зачитываю вам кусочек, фрагмент какой-то песни, музыкального произведения, и прошу вас прислать через сайт наша.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, ответный сигнал, что вы песню узнали, кто ее поет, где ее слышали, при каких обстоятельствах. Ну, в общем, дали понять, что песня вам знакома. Итак, текст сегодняшней песни будет следующим. Мы все участники регаты. Гребем, гребем, гребем к себе. Во славу, почести и злата, вина, красоток и т.д. Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет. И потребление возрастает, а производство отстает. Итак, ребята, уверен, что вы знаете эту песню, поэтому пришлите ответный сигнал через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, что песня ваша знакома. Я же на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
2: Наша реклама. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я в очередной раз убеждаюсь, что мы с вами выросли на одних мелодиях, аккордах, нотах и текстах, потому как практически нет неверных ответов на вопрос, что за песня сегодня была загадана, на нашу музыкальную головоломку. Не, ребят, это не песня из мультика про капитана Врунгеля и не «Северный флот». Это песня в исполнении группы... Господи, а как же? Гротеск, что ли? По-моему, так. А пока пираты зализывают раны, послушайте песню.
2: Жить невесна, на кой вам черт богатство? Жизнь коротка, и сколько бы изъял? Наесться проб, не стоит ли стараться? Слушайте, весла, сэр, наесться проб, не стоит ли стараться?
1: Извините, ребят, за качество.

0: фонограмма, но не было времени найти что-то более качественное, ну, в нормальном звучании. Я думаю, что если вдруг захотите послушать эту песню, освежить ее в памяти по дороге домой, то найдете более хорошую фонограмму. Я же благодарю вас за принятое участие в музыкальной головоломке. Завтра непременно продолжим, а сегодня давайте поговорим. Дело в том, что у каждого из нас есть два атрибута, которые с нами тесно и неразрывно связаны. Это имя и отчество, он же патроним. И дело в том, что обращаться по имени-отчеству... Я сейчас, ребят, к чему? Люди делятся на две категории. Одни считают, что обращение по имени-отчеству – это, в принципе, нормально. Ну, в принципе, нормально друг людям по достижении определенного возраста, там, не знаю, какого, обращаться друг к другу, даже если они говорят друг другу «ты», они говорят, ну, обращаются по имени-отчеству. Другие же категорически этого не приемлят, считая, что обращение по имени-отчеству, ну, несколько старит человека или как бы приписывает ему, навешивает лишних лет или годов лет. Все-таки, наверное, правильнее будет говорить. И, ну, как бы не очень это. И мы как-то с друзьями общались по этому поводу. Они надо мной потрунивали, мол, тебя вот по радио все называют, Игорь Владимирович, нам тоже можно, нам тоже нужно тебя по имени-отчеству. Я говорю, ну, в принципе, я не настаиваю. Но если вы будете обращаться ко мне по имени-отчеству, мне будет от этого только приятнее. Я готов отвечать тем же самым, обращаться к вам по имени-отчеству, что, в принципе, время от времени делаю. Ну, потому что у моих друзей есть имена и есть отчество. И даже, знаете, вот если вспомните прекраснейшее произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце», да? Там был Филипп Филиппович Преображенский, доктор, который сделал операцию, и его помощник Иван Арнольдович Браменталь. И несмотря на разницу в положении, несмотря на разницу в годах, Филипп Филиппович обращался к Ивану Арнольдовичу, к доктору Барменталю, исключительно по имени-отчеству. Хотя к своей кухарке он обращался, по-моему, на «ты» и без всякого отчества, но это, скажем так, пережитки прошлого, да? Так вот, ребят, давайте сегодня поговорим про имя-отчество. Вот у вас же тоже есть имя-отчество, оно там, не знаю, Сергей Николаевич, Павел Степанович, Иван Иванович, я не знаю, ребята, вот вы можете, кстати, написать ваше имя-отчество. И как вы относитесь? Вам нравится самим, когда к вам обращаются по имени-отчеству? Или вас немножечко напрягает, и вы чувствуете, что ну, есть, как бы, вот, мне тут один приятель сказал, он всю жизнь работал, ну, как бы он проработал довольно долго в соответствующих органах, и он говорит, что когда ко мне обращаются по имени-отчеству, я как будто на службе. Может быть, когда к вам по имени-отчеству обращаются, вы чувствуете себя, ну, каким-то участником следственных действий. Есть и такие варианты. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджере. Ребят, ваше имя-отчество и как вы относитесь, когда к вам обращаются по имени-отчеству. Нравится, не нравится, какие-то смешанные чувства, возможно. Любопытно узнать ваше мнение.
1: Наше радио.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребята, обсуждаем, нравится ли вам общаться, или когда вас называют, или вы когда кого-то называете по имени-отчеству. Ну, потому что имя и отчество, он же патроним. Мне вот слово «патроним» не нравится. Мне нравится «отчество». Вот, есть у нас у всех. И это непреложный факт, и от этого никуда не деться. Ну, потому что, допустим, Игорей, их много, да? Игорей Владимировичей значительно меньше, чем просто Игорей. Игорей Владимировичей Седовых еще меньше, чем... Хотя и тоже, знаете, если погуглить, оказывается, не один я такой. Ну, ладно, не об этом речь. Вот что вы пишете. Добрый вечер. А у меня наблюдение в тему. Когда останавливает сотрудник ГИБДД, он обращается не по имени, а только по имени-отчеству. Вроде уважительно, но в то же время как-то пренебрежительно. Любопытное наблюдение. Елена Евгеньевна пишет. По должности зовут по имени-отчеству. Не люблю, когда меня зовут только по отчеству, то есть Евгеньевной. Вот. Ну что, как бабки какой-то. Ну да, Евгеньевна. Я согласен с вами. Согласен. Я по работе уже привык, что ко мне по имени-отчеству, начиная лет с 24 уже. В принципе, не парит. Но понятно, что это рабочее общение. А по имени уже, когда более близкие отношения, как правило. Привет. По имени-отчеству со мной только сотрудники ГИБДД общаются. И это вызывает у меня тревогу. Поэтому просто Ириша. И это нормально. Так, что еще у нас? Добрый день. Александр Сергеевич пишет. Александр Сергеевич, какое сочетание, а? Александр Сергеевич, меня величают, и мне уже чуть-чуть за 40. И мне, наоборот, приятно, когда по имени-отчеству ко мне обращаются. Ну, согласитесь, имея двух таких столпов в качестве своих тезок, да, Александра Сергеевича Пушкина и Александра Сергеевича Грибоедова, ну, грех ущемляться. Не люблю, когда так обращаются. Очень нравится, что на работе у нас в кодексе этики прописано ко всем обращаться по имени. Если все же кто-то обращается по имени-отчеству, отвечаю, что не такой я и старый. Работаю руководителем, Саня Раменская, 37 лет. Ну, если вы руководитель, ну, я не знаю, как... Ну, это же какой-то... Я сейчас попробую найти это сообщение. Не найду, поэтому вот... Вот представьте, армия, да, ну вот у вас производственный коллектив, это тоже некая иерархическая структура, где вы занимаете какую-то руководящую позицию, да. Вот представьте, в армии подходит, допустим, рядовой, и обращаясь, ну, допустим, к капитану, говорит ему: капитан Серега, или говорит ему ты. И все, на этом армия заканчивается, мне кажется. Ну вот, все, можно сливать воду, разряжать магазины и всех по домам. Потому что армия строится и базируется именно на этой вот иерархии и почтительном, уважительном и в то же время почтительном отношении младшего состава к более старшему. Мне так кажется. Пишет нам Иван Сергеевич. Еще прекрасный образчик сочетания имени и отчества. На работе прошлой мы все друг друга так и называли по имени и отчеству, даже на застольях. Это был некий стёб, некий флёр. Мне это очень нравилось. Игорь Владимирович, даже люди старшего возраста так ко мне частенько обращаются. Не ущемляюсь, положение обязывает... Владимир Владимирович нам пишет. Не ущемляется, положение обязывает, а на самом деле Володя себя считает мальчиком, и ему 41 год. Мария Алексеевна пишет. Не то, что по отчеству, я даже полное имя не люблю. Я Маша или Маруся. На Марию даже не откликаюсь. 47 лет. И тут, ребят, знаете, прослеживается некое любопытное. Пока еще можно сделать допущение, но мне кажется, что мужчины как-то более охотно воспринимают свое имя и отчество, а женщины стараются как-то от него, вот от этого сочетания имени и отчества, дистанцироваться.
0: Наша реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Попробуем, ребята, еще поразбираться в вопросе обращения по имени-отчеству. Как это вам нравится, не нравится? Вот Таня из Ижевска написала, что, в принципе, ей нравится, когда к ней обращаются по имени-отчеству, потому как поступала в пединститут и была к этому, собственно, уже готова с самого начала. Есть еще любопытных несколько сообщений. Наши привет. А меня бесит, когда в переписке или устно обращаются первыми буквами имени и отчества. Я Глеб Владимирович, а пишут ГВ. Для меня это грудное вскармливание. Ну, короткое же имя. Напиши лучше Глеб. Те же 4 знака. Ну, люди экономят на... Не знаю, что они делают, как на сэкономленным временем, но экономят. Пишет Александр Александрович. Меня с 5 лет называют Сан Саныч, даже родственники, поэтому привык уже. А на работе по-другому никто никогда и не называл. Изредка просто по отчеству. Ну, мне кажется, Сан Саныч — это еще такое вот уникальное сочетание имени-отчества, когда... Ну вот не Александр Александрович, да, оно сокращается до Сан Саныч, и оно как-то вот сразу прилипает к человеку. Если он Александр Александрович, ну вот Сан Саныч, ну все, он вот сколько бы ему ни было лет, чем бы он ни занимался, он будет Сан Саныч. Екатерина Валерьевна пишет. Ох, как мне жаль этих людей, которые пытаются назвать меня по имени-отчеству. Слава Богу, у нас на работе это не обязательно. Учительница ребенка еще ни разу не попала в правильные буквы. Муж называет исключительно Екатерина Вареньевна. Даже не пытается выговорить. Ну, немножечко практики у него начнет получаться. Представьте, если бы вас звали Светлана Валерьевна. Вас бы называли все Сметана Вареньевна. Ну, это условно так. Доброго вечера. У меня был замечательный коллега, с которым мы около 10 лет совместной работы обращались друг к другу по имени-отчеству. Это была наша фишка. Хотя, когда мы с ним познакомились, обоим было, ну, до 30 лет. Сейчас с большинством коллег на «ты» с друзьями бывает иногда обращение и по фамилии, а не по имени-отчеству. Анастасия Леонидовна написала. Ничего себе, это как-то Петрова, Иванова, Сидорова. Вот так вот. Ну, не знаю, вот мне как-то кажется, обращение по имени-отчеству — это какое-то обращение. Ну, или когда ты говоришь о ком-то, упоминая кого-то по имени-отчеству, это какое-то, ну, некая степень близости или родства указывается. А когда о ком-то говоришь по фамилии, ну, это вот прям вот максимально формализмом отдает. Вот. Игорь Владимирович, добрый вечер. Мне уже почти полтинник, но до сих пор не люблю, когда меня коллеги называют по имени-отчеству. А про себя иногда думаю, они же мне в дети годятся. Приходится терпеть. Галина Владимировна. Лучше просто Галка. Конечно, лучше, когда просто по отчеству. На службе однозначно. Либо по воинскому званию, либо по имени-отчеству. А в обычной жизни все равно. А вот это вот обращение, когда форма обращения, когда имя остается за скобками, да, и обращаемся исключительно к человеку по отчеству, там, Сергеич, Михайлович, Андреевич, Владимирович. Это же ведь тоже, согласитесь, это некая форма, ну, то есть не каждого человека так будешь называть, и не каждому человеку будешь так обращаться. Это говорит о какой-то близости, о каком-то дружеском расположении к человеку и о каком-то к нему уважительному о каком-то уважительном к нему отношении, которое при этом не требует полного употребления имени отчества, а можно сократить все до одного отчества. Тоже любопытное, кстати, наблюдение.
0: Наше радио. Тенью

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений. Работал в Люксембурге, где у герцога полное имя очень длинное. Решил коллег научить обращению к себе по отчеству. Виктор фон Василий. И у многих начал даже уже получаться. Но это услышал Дениска и научил их называть меня Витя. Теперь я даже не Виктор. Дениска молодец. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы ко мне...

0: обращались по имени-отчеству, но так как живу в Великобритании, здесь это не принято. Да и ломать англичанам язык, произнося с диким акцентом «Денис Сергеевич», как-то не совсем правильно. Да и не поймут, я думаю, культура. Алена Игоревна пишет. Когда сообщения начинаются со слов «Алена Игоревна» от учителя, уже страшно, что что-то натворил мой ребенок. А теперь все чаще слышу. Вообще, мое имя-отчество в честь актрисы Алены Игоревны из фильма «Чародей». Да, там же, по-моему, вот эту вот Аленушку-то звали, Алена Игоревна. Пишет нам Тарас Александрович. Ему сейчас 43 года, и через 12 дней будет 44. В силу своей профессии по имени-отчеству обращаются к нему последние лет 20. Работает он анестезиологом-реаниматологом. Так что к возрастному цензу относительно имя-отчества относится он абсолютно спокойно. Да и с друзьями, а дружим со многими со школьной скамьи, приучились по имени-отчеству, ну, конечно, не считая совместных собраний для всего. Симпозиум это называется. Вот то, что вы у древних греков это называлось симпозиум. Они встречались и разводили водой и обсуждали Платона. Пишет Елена Владимировна, врач. Соответственно, на работе называют имя только по имени-отчеству. Когда только пришла на работу 25-летней, было даже немного не по себе, когда медсестры в 3 раза старше называли меня по имени-отчеству. Сейчас все нормально, ничего плохого или неприятного в этом не вижу. Этикет, форма обращения. Кстати, да, вот у врачей так заведено. Ну, медсестра, может быть, в бабушке годится, только что выпустившемуся доктору, но он имеет докторскую степень, он отучился там 6 или более лет, и поэтому к нему обращение исключительно по имени-отчеству. Во всяком случае, прилюдно, где-то там между собой могут и договориться и по имени, и как-то по-другому, но в присутствии пациента обращение только по имени-отчеству. Такова субординация. Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Любопытно, во-первых, было узнать, как вас по имени-отчеству зовут, а во-вторых, ваше отношение вот к такой, казалось бы, привычной для многих, или наоборот, непривычной для многих форме обращения. На мой взгляд, все прекрасно.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии. Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На подземной парковке дома на юго-востоке Москвы загорелся шлагбаум. Возгорание привело к задымлению, сообщили в экстренных службах столицы. Там уточнили, что короткое замыкание с последующим горением в коробке въездных ворот произошло на парковке в одном из жилых домов на Красноказарменной улице. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Информация о пострадавших уточняется. Свыше 700 трамвайных вагонов переданы Москвой для эксплуатации в другие регионы страны за 10 лет. Как сообщил Сергей Собянин, вагоны безвозмездно направлены в 23 региона страны, где они продолжают перевозить пассажиров. Это помогает городам обновлять подвижной состав и повышать качество транспортного обслуживания. Помимо этого, мэр столицы напомнил о том, что только в 2022 году Москва единовременно направила 640 автобусов в 12 регионов страны. Новая школа открылась в районе Внуково. В ней будут учиться более 2000 учеников. Об этом рассказал в своем канале в Максе Сергей Собянин. Мэр отметил, что это современное образовательное учреждение на улице Бориса Пастернака, в котором созданы все условия для комфортного развития детей. В корпусах школы разместились IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, кабинеты для внеклассных занятий, несколько спортзалов, в том числе физкультурный и гимнастический. На территории обустроили зону отдыха и площадки для торжественных линеек. Лося, гулявшего в районе Измайлова, вернули в лес в Новой Москве. Как сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, у лосей начался период гона. Он продлится до начала октября. В это время животные теряют привычную осторожность, становятся возбужденными и непредсказуемыми, могут выходить к людям в парки и даже на проезжую часть. На территории Московской области возможны первые заморозки. Как предупредили в региональном главке МЧС, в ночные и утренние часы в среду местами по Подмосковью столбики термометров могут опуститься ниже нулевой отметки, до минус 1 градуса. Спасатели призывают жителей и гостей региона быть бдительными и при необходимости звонить по номеру 112. Между тем, у жителей Подмосковья есть вероятность увидеть полярное сияние в ближайшую ночь. Не исключено, что они смогут зафиксировать явление с помощью техники, рассказал агентству ТАСС ученый Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, именно этой ночью велик шанс увидеть полярное сияние. Однако в Москве из-за городской засветки наблюдать это природное явление почти наверняка не удастся. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот Андрея Германовича сегодня нет. Вчера не было. А насчет завтра, ребята, я питаю те же светлые надежды, что и вы, что на то, что напарник поправится, его молодой и вполне еще сильный организм одолеет хворобу, которая на него навалилась, и он уже появится в нашем эфире для того, чтобы мы с ним вместе могли нести разумное, доброе и вечное. Потому что, кто бы что ни говорил, а привыкнув работать в коллективе, то есть вдвоем, работать одному несколько, знаете ли, не могу сказать, сложно, непривычно. Мы ведь все, как-то было у Пушкина, привычка свыше нам дана, замена счастью она, да? Кажется, так все это звучало. Так вот, когда привыкаешь к хорошему, быстро привыкаешь. Когда привыкаешь к чему-то хорошему, ты начал, он продолжил. Ты что-то затупил в эфире, напарник поддержал. У тебя одни вопросики, у него точно такие же, но другие. И все это, знаете, к этому очень быстро привыкаешь. Так вот, немножечко непривычно, но я постараюсь в этом часе традиционно разыграть титул «Умника дня», который, ну, ничто не помешает, его разыграть. Нужно только, чтобы вы дождались сигнала к розыгрышу, который прозвучит уже довольно скоро.
0: Наша реклама.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настало. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, все готово для того, чтобы разыграть титул «Умника дня». Не хватает только первого участника. Нужна первая кодовая фраза, и вот она, ловите. В теме прошлого часа прозвучало такое вот, мне кажется, свойственное только нашей культуре сокращение имени отчества Александр Александрович до Сан Саныч. Я думал, что это единственное такое вот уникальное явление. Нет, ребята, есть еще одно, свойственное только нашей культуре. Каркарыч. Ну, Каркарыч из смешариков. Итак, ребята, Каркарыч, автор 12-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И сейчас начнется первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет принимать участие Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Вас как, по имени-отчеству или можно просто по имени? Как предпочитать?
2: Алексей Исмаилович.
1: Алексей Исмаилович. Ну что ж, Алексей Исмаилович, тяните билет. Билет номер один или номер два?
2: Билет номер раз.
1: Билет номер раз. Минута времени, 10 вопросов. Начинаем экзамен. Готовы?
2: Как всегда готов.
1: Поехали. В какой стране жил граф Монте-Кристо?
2: Франция.
1: Правильно. Как называлась планета, населенная роботами в мультфильме «Тайна третьей планеты»?
2: Планета Железяка.
1: Правильно. Сколько букв «А» в слове «прабабушка»?
2: Три.
1: Верно. Как называются жители города Сергиев Посад?
2: Сергиев Посадчане.
1: Сергиево Посадцы. Столицей какого государства является город Бангкок?
2: Бангкок и Таиланд.
1: Правильно. Сколько естественных спутников у планеты Марс?
2: Два.
1: Правильно. Кто является автором сказок о Гарри Поттере?
2: О, Гарри Поттер кто написал? Сын знает. Нет, дальше.
1: Джоан Роулинг. Как называлась валюта Бельгии до введения евро?
2: Бельгийская... Франки.
1: Верно. 6 верных ответов на 8 прозвучавших вопросов фиксируем за Алексеем Исмаиловичем. Хороший результат. Очень даже хороший.
2: Спасибо.
1: Благодарю вас за игру. Хорошего продолжения дня. И в скором времени приглашу второго участника игры. Озвучу вторую кодовую фразу. И мы уже по итогам второго раунда узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Нужна вторая кодовая фраза. И говоря вам про какой-то вот культурный уникум, да, который свойственен только нашей культуре, но вот Каркарыч, да, все же знают. Я совершенно, у меня вылетело из головы более раннее подобное сокращение полного имени в имени отчества, даже так, в какое-то производное, в имя нарицательное, вот так вот скажем. Если, может быть, помните, наверняка помните, фильм-то точно смотрели, история о том, как пионер Волька в Москве-реке выловил кувшин, откуда показался Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Ну, вот так его звали. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Гасан Абдурахман имя, ибн Хаттаб — это, собственно, сын Хаттаба, который у нас сократился очень даже легко и просто до Хаттабыч. Ребята, Хаттабыч — имя нарицательное и будет второй кодовой фразой. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Райва рынку бет-платежей 2026. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
7: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября, 18+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Я вам

0: Офигеть.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну что, второй раунд интеллектуального сражения за титул «Умника дня». В нем будет принимать участие Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич, здрасте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Игорь Юрьевич, ваш соперник Алексей Исмаилович сыграл с результатом 6 из 8. Но вопрос сегодня не самый сложный. У вас сейчас будет минута и 10 вопросов. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Какое происхождение имеет слово «математика»?
2: Дальше.
1: Греческое. Какое сражение произошло раньше? Битва в Тевтобургском лесу или марафонская битва?
2: Первое.
1: Второе. Как называлась валюта Нидерландов до введения евро?
2: Дальше.
1: Гульден. Кто является автором сказки о Маугли?
2: Киплинг.
1: Правильно. Сколько естественных спутников у планеты Меркурий?
2: Один.
1: Ни одного. Столицей какого государства является город Брюссель?
2: Брюссель. Дальше.
1: Бельгия. Как называются жители города Звенигород?
2: Звенигородцы.
1: Правильно. Сколько букв О в слове «волатильность»? Две. Волатильность. Подводим итоги. 8 вопросов задано, и только 2 верных ответа получено. Ничего страшного, Игорь Юрьевич, все равно игра такова, какова она есть. Вам повезет непременно в другой раз. Благодарю за принятое участие и хорошего продолжения дня. А титул сегодня достается Алексею Исмаиловичу, на мой взгляд, заслуженно. Игорь Юрьевич тоже был хорош, но немножечко фортуна была не на его стороне. А может быть, просто разволновался. А может, не потренировался. Кстати, про тренировки, ребята. Если хотите тренироваться, разминать серое вещество, но в эфире как-то не стесняетесь, боитесь, нет времени, мало ли еще что-то. У вас есть возможность для того, чтобы поотвечать на вопросики в индивидуальном порядке. Как это сделать? Берете смартфон. Чем пользуетесь? Чем вам привычней? Мессенджер Макс, тележка, социальная сеть ВКонтакте. Вбиваете в поиски «Умник дня». Там, где угодно вы попадете, туда, куда вам нужно. Это канал или сообщество, в зависимости от того, куда вы зайдете, который я веду лично. И где с утра вас будет ждать, начиная с утра, с 7 утра, вот и начинаю там потихонечку выкладывать вопросики, которые в течение дня, на которые можно отвлекаться от работы буквально на минутку. Раз, там вопросик новый, оп, ответил, все, следующий час работаешь. Кроме того, в мессенджере Макса еще такая бонусная опция. Можно узнать, что сегодня за день, чем он вошел в историю. Ну, например, сегодня, чтобы вам такого... пожалуйста. В 1380 году произошел разгром русскими войсками монголо-татарских орд в Куликовской битве. Так что сегодня, что называется, нет повода. Ну и кроме того, среди людей, которые в этот день отмечают свой день рождения, значится Ричард I, известный всем как Львиное Сердце. Человек, вы знаете, образчик рыцарского благородства своей эпохи. И Наталья Николаевна Гончарова, супруга нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. Кто еще родился в этот день и чем он еще вошел в историю, можете узнать в мессенджере Макс. Если найдете, подпишитесь на канал. Напомню, называется «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, наверное, уже новостную повестку как-то осмотрели, да, в курсе, да, того, что сейчас у сахатых период гона, тяга к размножению, а у косолапых у них предзимняя зажировка. Мишки сейчас, им нужно наесть как можно больше жира, чтобы нормально впасть в спячку. И в поисках еды мишки выходят, ну, голод не тетка. В данном случае это не фигуральное выражение, а вполне себе страшная история, потому что

0: Сегодня в Сочи на территории пятизвездочного отеля был замечен бурый посетитель, постоялец, наверное, так. Мишка зашел, судя по всему, в поисках чего-то съестного и столкнулся лицом к лицу с сотрудником отеля. Благо, никто не пострадал. Судя по записям наблюдения, косолапый испугался не меньше, чем сотрудник отеля. Но сейчас вот всевозможные службы там, которым подведомственно вот это все охот угодий, вот это все предупреждают. Будьте внимательны и осторожны. Если вот, я знаю, среди вас много грибников, я сейчас не про Митю Ленского и Андрея Германовича, а вот кто подальше. Хотя и Московская область, говорят, где-то под Звенигородом уже сегодня видели медвежьи следы. А Звенигород это, ну так, чтобы от Москвы, ну сколько, минут, наверное, 30-40 по пустой дороге. В общем, если соберетесь в лес и услышите, что в кустах кто-то шебуршит, это не совет бывалого, это вот я читал во всяких этих книжках, лучше громко закричать, засвистеть, то есть издать какой-то, обозначить себя громким звуком. Потому как не всякий медведь, нет у него стремления вас там побороть, порвать на куски и полакомиться свежей человечиной. Нет. Скорее всего, медведь уйдет. Ну, просто потому, что он не знает, кто там так громко шумит в кустах. Другое дело лоси. Потому как движимые инстинктом размножения, а непонятное дело, они не к вам, этот инстинкт будет нацелен, но движимые этим инстинктом, они, говорят, вообще не знают ни страха, ничего, поэтому будьте аккуратны.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Украин 120-020-003-05-30. Уфа.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио. Я

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президенты России и США провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была сконцентрирована вокруг вопросов украинского урегулирования. В ходе разговора российский президент представил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО и того, как российской стороне видится перспектива продвижения на поле боя. При этом, по словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. По итогам переговоров президенты условились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости, отметил Ушаков. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что положение России в мире и ее будущее зависит от итогов СВО. По его словам, задача нашей страны – завершить украинский конфликт так, чтобы нацизма в Европе больше не было. Киевский режим сейчас занимается перезахоронением нацистских преступников. Это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне, отметил Лавров. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, глава МИД России подчеркнул, что и дипломатам, и журналистам необходимо разъяснять всему миру свою позицию и опровергать ложь. Жителям Приднестровья вручили первые российские паспорта. Церемонию в Тирасполе провел посол России в Молдавии Олег Озеров. Как напоминает РИА Новости, 15 мая президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. В ходе церемонии Озеров отметил, что получено более 100 согласий. При этом более 60 тысяч жителей Приднестровья подали документы на получение российского гражданства или записались в очередь на его получение. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело в целях пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Как уточнили в ФАС, дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал 9 товарных знаков в России. Как следует из данных Роспатента, теперь компания под своим логотипом может заниматься в России рекламой автомобилей для продажи, организовывать выставки, оказывать услуги ресторанов и отелей, предоставлять оборудование для фильмов и спектаклей, а также продавать туристическую мебель, тепловые пушки, портативные косметички и канцелярские товары. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Как обычно, этот час у нас, ну, носит такое название «час для нас» или «час про нас». Ну, как бы про нас, про всех. Дело в том, что есть вещи, которые нас объединяют или нас разнят, наоборот, и обсуждению этих явлений, вещей, предметов мы и занимаемся, в принципе. Дело в том, что, помните, как в четверостишье было, наступила осень, выросла капуста. Я что-то задумался над капустой. Не над продолжением четверостишия, не дай бог, а над продолжением. Знаете, вот казалось, что может быть прозаичнее капусты, да? А между тем одной капусты. Смотрите, есть белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, кальраби, савойская, какую я еще забыл, романеску, наверняка еще какую-нибудь я забыл, пекинская капуста еще, конечно же, существует. И люди делятся, мне кажется, на два лагеря. Одни капусту любят, вторые, ну, мягко говоря, ее еще не распробовали. Я сейчас попробую объяснить. Вот, допустим, я очень люблю квашеную капусту. Прям безумно люблю. Я люблю щи из свежей капусты. И сквашенные тоже я люблю. Я люблю тушеную капусту. Особенно, знаете, вот как мама в детстве нам готовила с сосисками, со сметанкой, с томатной пастой. Вот такую вот, да? Но я терпеть не могу капусту в голубцах. Ну, то есть, казалось бы, что те же самые щи, отварная капуста, мясо, да? Ну, но капуста в голубцах – это прям вот какое-то порождение сатаны, на мой взгляд. Ну, не нравится и все. Поэтому вот когда, если я где-то попадаю на голубцы, я аккуратненько разворачиваю, собственно, содержимое, вот это мясное съедаю, а капустку, знаете, так брезгливо откладываю в стороночку. Ребят, а как у вас дела обстоят с капустой? Любите, не любите? Может быть, любите какое-то отдельное особое блюдо из капусты? Или вообще вся капуста кажется вам подозрительной на вкус, вид и цвет? Давайте сегодня поговорим про капусту. Ведь нет ничего, казалось бы, проще и прозаичнее капусты. А нет, оказывается, капуста не такая уж простая вещь. Кроме того, у меня есть возможность кого-то из вас сегодня порадовать. Есть возможность вручить кому-то приглашение на экскурсию на две персоны на 25 сентября. Экскурсию проводят подъемники. Она обычно проходит где-то в полдень. Так что вполне вероятно, кто-то из тех, кто будет сегодня принимать участие в обсуждении капусты, придет к нам 25 сентября на экскурсию. Итак, вопрос, казалось бы, проще пареной репы. Ваше отношение к капусте. Пишите через сайт наша.ру и через наших ботов в мессенджерах.
2: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше. Наше радио.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
3: Слушай наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую народную песню переосмыслила группа «Раванна», и поговорим о важном событии в музыкальной индустрии. Группа «Раванна» выпустила новый сингл «Черный ворон». Это современное прочтение одной из самых известных народных песен. Музыканты сохранили узнаваемую основу композиции, но сделали новую аранжировку в своем стиле. Почему выбор пал именно на песню «Черный ворон», рассказывает лидер команды Никита Черников.
2: «Меня всегда очень трогала своей глубиной история павшего бойца, ведущего свой последний диалог с вороном. А «Женитьба на смерти» в конце песни – это яркий и пугающий финал в лучших традициях тяжелой музыки. Поэтому мы посчитали, что подобная композиция сегодня просто обязана звучать тяжело, вязко

0: Музыканты планируют снять на песню клип, однако дата премьеры видео пока неизвестна. Ну а пока метал-версию «Черного ворона» уже можно послушать на всех цифровых площадках. 17 по 20 сентября в Москве на территории дизайн-завода пройдет форум музыкальной индустрии. Масштабная площадка, которая объединит музыкантов, производителей и поставщиков оборудования, педагогов, представителей учреждений культуры и профессионалов музыкального рынка. Гостей форума ждет выставка более чем 40 российских брендов, а также выступления музыкантов, мастер-классы и деловая программа. Участники смогут протестировать музыкальные инструменты и звуковое оборудование, а также обсудить актуальные вопросы индустрии. Отдельная часть форума будет посвящена живой музыке. За 4 дня на площадке выступит более 15 коллективов и исполнителей. Среди участников и гостей форума заявлены Игорь Бутман, Денис Майданов, представители Российской академии музыки имени Гнесиных и другие эксперты отрасли. Участие во всех мероприятиях форума бесплатное, но для посещения необходима регистрация. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, ребят, решил я с вами обсудить вопрос капусты. Ну, потому что, казалось бы, что может быть проще капусты? Оказалось, что нет. Капуста – это очень сложная и с точки зрения ботанического разнообразия, и с точки зрения кулинарного приготовления вещь. И вот что, мне тут еще напомнили, что есть, оказывается, морская и заячья капусты, но они только так называются, они к капусте не имеют никакого отношения, хотя, согласитесь, и заячья, и морская капуста, ну, капуста. Ее же едят туда, там, морские, не знаю, морские зайцы, кто ее ест. Хотя на вкус, ну, на любителя. Бигус. Первые полгода не любил, вторые полгода уплетал за обе щеки сани из Раменского. Знаете, Александр, я тут залез в интернет, и вот что пишут, значит, по поводу бигуса. Существует множество вариантов приготовления блюда. Обычно используется смесь свежей белокочанной и квашеной капусты. Свинина или дичь в качестве мяса, копченая колбаса, свиная брюшина, свиное сало с большим количеством мяса. В блюдо также добавляют лесные грибы, чернослив, красное вино, томаты, различные пряности, часто тмин, черный перец, лавровый лист. Основные мясные и растительные ингредиенты готовятся по отдельности. Капуста тушится, мясо и колбаса обжариваются, затем смешиваются и тушатся вместе. Ребят, это была преамбула. Теперь, что, собственно, основная часть вот этой вот статьи? Готовое блюдо имеет густую консистенцию, слегка кисловатый вкус и запах копченостей. Подают бигус горячим с хлебом, белым или черным, зачастую под водку. Так пишет интернет. Это я не придумал, ребята. Это вот, ну... Продолжим про капусту. Добрый вечер. Очень люблю квашеную капусту. Особенно, если варят щи из нее. А если еще и со сметаной, так это вообще вкуснотища. Я полностью разделяю ваши вкусовые пристрастия. Щи из квашеной капусты, особенно эти вот со сметаной и пирожки с мясом. Если вот еще туда вот входят в комплект, то это вообще что-то прям, что-то запредельно вкусное. О-о-о! Капуста. Неделю назад заквасил 4 килограмма белокочанной. Позавчера 4,5 килограмма кимчи поставил. Буквально еще пару дней и будет готово. Кстати, это считается суперфуд, сильно полезным для души и тела. Кстати, да, квашеная капуста, там в процессе ферментации образуется, я уж не помню чего. В общем, что-то полезное для желудка. В общем, если съедать, понятно, не тазик там сколько-то, ну, немножечко ежедневно этой квашеной капусты, то увеличивается там и защитная реакция организма на всевозможные патогенные вирусы, микробы, и там и пищеварение улучшается, и самочувствие. Но я боюсь, знаете, ребят, мало кто сможет есть квашеную капусту без ничего. Ну, я не про то, что, знаете, вот маслицем ароматной ее сдобрить, лучку туда. Нет, я вот имею без ничего, ну вот, ну вы понимаете, да, на сухую, что называется. Обожаю любую капусту в любом виде. Больше всего тушеную цветную в сливках и маринованную обычную белокочанную с перчиком. Во как, тушеную в сливках. Про такое даже не слышал. Я цветную как-то готовил, тушил ее в сметане. Причем так, чтобы сметана была пожирнее и подольше тушил. Это что-то неимоверно вкусное. Побойтесь Бога, капуста в голубцах, это же самое вкусное. А вот здесь как раз-таки мнения различны. Кому-то капуста в голубцах нравится, а кому-то нет. Ребята, а как вы к капусте? К любой ее разновидности. Белокочанной, краснокочанной, брюссельской, кальраби, брокколи. Какие к ней эмоции и чувства испытываете? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Райфа рынку бет-платежей 2026. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. О, Сбербанк.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и про капусту, ребят, сегодня. Поскольку способов ее приготовления и поедания огромное количество, равно как огромное количество как поклонников, так и нелюбителей этого блюда. Привет, Наша, у меня диабет первого типа, поэтому 80% моего питания – это разные капустные салатики и мясо, в основном в виде куриного филе. И мне это все нравится. Ну, тут многие пишут про то, что и на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко. Это вот прям, ну просто так народная молва не придумывала бы. Ну, согласитесь, нет каких-то поговорок, я не знаю, про... Про что? Ну, про мясо по-французски, допустим, да? Или про, ну, еще про какую-нибудь... А про капусту, пожалуйста, и на стол поставить не стыдно, и сожрут, не жалко. А значит, о чем это говорит? О том, что капуста была важным элементом пищевого, ну, рациона, да? Настолько важным, что даже ей посвящались какие-то шутки-прибаутки. Ну, потому что щи да каша, пища наша, да? Нет же там какого-то поговорки о том, что бромбурлет на петиаровом масле или фламбированный гусь в маринаде. У нас же такого нет, щи да каша. Ладно, привет. 100% капуста любая, в любом виде, кроме голубцов. Сергей Владимирович. Вот я не один, не одинок в этой нелюбви к капусте в голубцах. Я не знаю, с чем это связано. Вот в щах она та же самая. Тушеная капуста та же самая, в бигусе она та же самая. Но вот в голубцах она приобретает нечто, что делает, в общем, не знаю. Доброго вечера. Совершенно согласен про голубцы. Там тоже не люблю капусту. А вот квашеную, если в нее добавить чуть-чуть лучка, подсолнечного масла, не на сухую, очень даже хорошо идет. Александр Сергеевич пишет. У меня с капустой вот какие отношения. Я очень люблю квашеную капусту и люблю пирожки с капустой, но вот не могу есть щи и тушеную капусту. И такое тоже имеет место быть. Потому что при термической обработке, если мы сейчас говорим про процесс приготовления, да, вот квашеная капуста, она сохраняет какую-то хрусткость, да, органолептику вот эту. А при термической обработке капуста становится такая вялая, не хрусткая. И может быть, вот именно это отталкивает людей от поедания термически обработанной капусты. До армии капусту вообще не переваривал. В армии от безысходности полюбил. Теперь одно из любимых блюд. А мне уже 40. Доброго вечера. Капусту в детстве, конечно же, терпеть не могла. А повзрослев, стала любить капусту, приготовленную с сосисочками. Сейчас ем тоже, ну, только квашеную. Она прям суперфуд какой-то по своим свойствам. Ну и вот эта вот зеленая капуста в качестве клетчатки. Кстати, ребята, вот я про то, что очень полезная квашеная капуста, я это не придумал. Я это где-то прочитал. О том, что квашеная капуста обладает какими-то сумасшедшими способами. Если вот интересно, погуглите. Вот я точно это не выдумал.
0: Наше радио.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, в принципе, как я предполагал, дискутировать про капусту можно бесконечно. Нужно выбирать кого-то, кому я отдам обещанные приглашения к нам сюда на 25 сентября. Выбирать буду беспристрастно, но методом тыка. Привет, Наша, ненавижу капусту с детства. Бабушка в детстве заставляла через силу есть борщ. Не выпускала из-за стола часов 5. Итог. Я ела холодную гадость. И потом было плохо всю ночь. Видимо, отложилось это сильно, так что сейчас от одного запаха мутит. Вот так вот неправильное воспитание в детстве способно отбить у человека желание есть такую вкусную вещь, как капуста. Кстати, ребят, я думаю, что если вы еще кто-то сегодня с ужином не определился, вот вам прекрасная идея – капуста.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели 5-й с начала года телефонный разговор. Он также стал 15-м со старта нового президентского срока американского лидера. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа длилась ровно час и была конструктивной и откровенной. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. По словам Ушакова, главы государства обменялись мнениями по итогам поездок американских эмиссаров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Также в беседе с Трампом Путин указал на то, что спекуляции о российской угрозе служат Европе лишь прикрытием для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов. Как отмечает сайт nsn.fm, предыдущий разговор президентов России и США состоялся 4 июля. Премьер-министр Венгрии прокомментировал высылку российских дипломатов из Будапешта. Как заявил Петр Мадьяр, этот шаг направлен на защиту суверенитета. Ранее в венгерском МИД сообщили о высылке 10 российских дипломатов. При этом в ведомстве уточнили, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В российском МИД заявили, что на высылку дипломатов в Венгрии будет дан соответствующий ответ. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили в региональном главке МЧС, в лагере альпинистов Безинги они переданы следственно-оперативной группе. Судьба 5 альпинистов остается неизвестной. В минувшее воскресенье лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Сейчас поисково-спасательные работы приостановлены из-за плохой погоды. Экипаж и пассажиры судна «Профессор Молчанов» эвакуированы со Шпицбергена. Вся группа из 69 человек прибыла в Мурманск. Россиянам оказана вся необходимая помощь и поддержка. 2 сентября научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. В российском посольстве в Норвегии заявили, что адвокаты будут обжаловать это решение норвежского суда. В администрации престижного турецкого отеля отрицают случаи отравления гостей. Ранее некоторые телеграм-каналы написали о том, что якобы в гостинице «Nova Life» в турецкой Алании произошло массовое отравление россиян. Как сообщили РИА Новости, в администрации этого пятизвездочного отеля данные сообщения не соответствуют действительности. Гости отдыхают как обычно. Между тем, местные муниципальные власти начали проверку данных сообщений. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Давно у нас не было нашего импровизированного гаражика. Тем более, что автомобиль потихонечку из средства передвижения превращается в предмет роскоши, и, возможно, не так остро стоит вопрос приобретения нового автомобиля, как вопрос сохранения ресурса уже имеющегося. И о том, как это сделать лучше, как на какие моменты стоит обратить внимание, мы поговорим с сегодняшними гостями. Буквально через пару минут я вам их представлю.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: «Фильтр Москва» и Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании «Фильтр Москва». Здравствуйте, мужчины.
1: Вечер добрый.
0: Ну вот, шикарно, вы все у меня в микрофонах, там, где мы и предполагали. Мы с вами сегодня предлагаю обсудить такую тему. Тему злободневную, поскольку последние пару месяцев топливный кризис, вот это вот все с ним связанное и... Появление на автозаправках топлива формата Евро-2, которое, я так понимаю, не самым лучшим образом сказывается на эксплуатационных качествах автомобиля. Как сохранить, продлить и вообще, может быть, законсервировать автомобиль, пока Евро-5 не вернется? Что посоветуете, эксперты?
1: Да, здравствуйте еще раз. Ну, кстати говоря, кто из нас знал еще 3 месяца назад о том, что, оказывается, мы заправляемся вообще топливом Евро-5? Да, вообще никто не знал практически таких параметров.
0: Каким-то бензином мы заправлялись.
1: Ну да, мы просто заправлялись, да. Как бы, да. Вот, а теперь столько разных в связи с этими топливными историями появилось вводных, что такое чувство, что люди уже не хотят ни в чем разбираться, а хотят просто знать, вы пальцем покажите, что опасно, что нет. Mm-hmm. Потому что появляется в людях такой иррациональный страх, да, когда действительно некоторые, и, кстати, в определенных случаях это бывает оправдано, может вообще машину на прикол поставить, вот как вот подснежники.
0: Ну, я с мотоциклом так поступил. Ну, я вот не рискую, я его поставил, и он у меня стоит. Пока все не нормализуется. Я не знаю, что делать.
1: Ну, кстати сказать, я бы для затравочки обсудил тему октанового числа. Даже еще была история, сейчас продолжается, что где-то есть 95-й бензин, 92-й. Вообще качество топлива не связанное с его частотой, а это именно и есть Евро-2 и Евро-5, а связанное с его октановым числом, о чем говорили тоже чуть ранее. Вот. И вообще-то сказать, это первый год в истории нашего обслуживания, когда у нас появились обращения где-то с претензией, с разъяснениями или с просьбами о помощи, которые случаются в результате того, что от детонации двигателя, который работает на низкооктановом бензине, происходит его разрушение. У нас раньше не было таких историй, и сейчас их стало несколько. И по мотивам того, ну, нашего опыта, я бы, наверное, дал бы несколько рекомендаций, сначала вот самых острых и злободневных.
0: Все, вот я думаю, сейчас как-то навострили уши.
1: Да, чтобы было понимание вот из того, что первично и быстро может разрушить автомобиль, это использование топлива низкого октанового числа, то есть вы заправились на заправке, например, не было 95-го. Вы заправились 92-м бензином, а по факту оказалось, что он 80-й и ниже. Но это полбеды, да, то есть поры, если вы не едете по трассе или не эксплуатируете автомобиль в высоко нагруженном режиме. Разрушение от некачественного бензина, чтобы было понимание, происходит тогда, когда автомобиль используется на оборотах и мощности выше 2/3. Это особенно неприятная история. Вот, и как это, все узнали также новое слово, которое называется детонация при работе топлива, но никто не знает, как она звучит.
0: Да? Ну, как-нибудь, наверное, неприятно.
1: Ну да, кажется, что должен из-под капота доноситься какой-то...
0: Что-то адское.
1: Да, какой-то адский звук, хотя на самом деле детонация, которая раздается, она не так страшно звучит, какие последствия каким последствиям приводит. Я бы посоветовал, загуглить этот звук, чтобы в случае, если такая история происходит, можно было подсветить себя, обратить на это внимание, потому что не такой криминальный это звук, а повреждение бывает достаточно сильно.
0: Сколько, можем там, не знаю, сейчас про конкретику, сколько можно ехать на двигателе, в котором начался процесс детонации? Как долго его можно эксплуатировать? планировать. До следующей заправки, следующие 100 километров, немедленно выйти, заглушить автомобиль. Что делать?
1: Ну, на самом деле, здравый подход. Если речь идет о движении по трассе, да, то в очень щадящем режиме доехать до заправки, где заведомо хорошее топливо, и можно там смешать. Ну, конечно, если полный бак, бывают определенные сложности. Вот это в таких случаях возможно однократно залить вот эти вот самые...

0: присадки, которые повышают октановые октан-корректоры, да. Но не пользовать это всегда и за правду. Но рекомендация первая: если вы эту историю услышали, то перейти в щадящий режим для двигателя, не крутить его на оборотах, сопоставимых там 2/3 с его максимальной частоты и мощности.
1: А вот свечи как себя ведут при таком топливе? Вот, допустим, Евро-2. Условно, чем оно отличается от Евро-5? Я так понимаю, там просто всяких серы и других примесей в разы больше, чем в Евро-5?
2: Да, действительно больше серы, но я добавлю на предыдущий вопрос. Вот вы заправились неправильным топливом, вы это каким-то образом почувствовали, после этого заправились, как Андрей правильно говорит, топливом, в котором вы уверены, и после этого лучше приехать на диагностику к профессионалам, специалистам, например, к нам в СТО «Фильтр», записаться просто 235-1111, код Москвы 495, диагностика совершенно бесплатная, ни к чему не обязывает, поэтому 235-1111, код Москвы 495. И теперь отвечаю на вопрос уже про свечи. Это отдельная история. Поскольку Евро-2 это на самом деле не так давно нами забытое, с 2015 года пошло топливо Евро-5, ну, и не сразу оно вошло.
1: 11 лет так-то прошло.
2: 11 лет. Ну, кто сел за руль 10 лет назад, для них это не существовало, но для многих наших радиослушателей...
1: Кто-то еще и 76-й помнит.
2: Кто-то помнит и 76-й. Я, допустим, я по детству помню 76-й, на запах мне нравился. Сейчас же, да, ну, многие все-таки все равно помнят, когда мы еще там проверяли зазоры в свечах, щупами, с соседями, меняли свечи почаще. По сути, мы немножко возвращаемся назад в эту историю, то есть нужно чаще проводить диагностику. Но экстраполируя на 26-й год, когда есть сервисы, в которых делают бесплатные диагностики, когда можно довериться профессионалам, не покупать эти щупы, не искать в интернете, какой должен быть зазор, какого они должны быть цвета. Они действительно меняют цвет, если все плохо. Не смотреть на их там разрушение, потому что если от детонации свечка разрушилась, то можно развалить весь двигатель просто вдрызг.
0: Ну, давайте, да, все-таки немножечко разделим, да. Вот Евро-2, Евро-5 и октановые числа – это две совершенно разные проблемы, совершенно разными последствиями. Если упустить историю с детонацией, можно получить перегрев свечи, и свеча может разрушиться, осыпаться в двигатель и поршни, и попасть между поршнем и цилиндром, и это все дело превратит в Сталинград блок двигателя, то есть самое его сердце. Или может прогореть поршень. Эти случаи там реально происходят у нас вот только в пуле, да, наших клиентов, которые у нас обслужились, поехали где-то по трассе, заправились, их достаточное количество. В смысле, недостаточное количество, их появилось какое-то количество первый год, при том, что раньше таких обращений не было. И это связано именно с топливом несоответствующего октанового числа.
1: То есть люди заезжают на заправку, иными словами, видят 95, нет, льют 92 и думают, что ну плюс-минус 3 каких-то единицы, где 95, там и 92, ничего страшного.
0: Скорее это не так происходит. Люди приезжают, заправляются, неважно, 95-м или 92-м, как это написано на ценнике, а фактически бензин, он 76-й, 72-й, 80-й.
1: Он даже
0: в этом
1: не 92-й.
0: Да, он даже не... Речь не идет о том, что ты меняешь 95 на 92. Я не про это говорю, а именно о низком
1: качестве.
0: О том,
1: что нам продают
0: на заправках. О том, что нет соответствия октанового числа тому топливу. Я не говорю, что это массовая повальная проблема, но я просто говорю о том, что в последнее время она появилась и стала проявляться. Потому что вот этот вот спор, который был и там много где, и в средствах массовой информации, да, там, а можно ли залить второй, если там написан только пятый, это все средние проблемные темы, это имеет значение в большей степени, если мы не говорим про постоянное использование, а разово там бак залил второго. Ну, ничего страшного, если ты не гонщик, и ты не откручиваешь свой мотор там на все обороты, которые можно. Вот, а вот именно то, что качество топлива не соответствует заявленному, вот это я увидел, это всегда было, но в этом году мы увидели именно бэкграунд от людей. И вы разбираешь, ну не мы там разбираем, где-то двигатель проводим, экспертизу, а может быть это неисправные свечи были виноваты, которые мы, например, установили, да, и независимые эксперты говорят, тестирование качества бензина на предмет его соответствия октановому числу, как правило, да, вот это является основным проблемой.
1: Друзья мои, давайте прервемся на пару минут и продолжим.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня в нашем импровизированном гаражике гости Андрей Кунле, зам директора компании «Фильтр Москва», Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании «Фильтр Москва». Говорим мы про то, как содержать, обслуживать автомобиль в текущей ситуации. Закончили мы на том, что на таком страшном явлении, как детонация и несоответствии октанового числа заявленному и получаемому. Как можем резюмировать предыдущий наш выход?
2: Резюмировать можем так, то, что нужно чаще проводить регламентное обслуживание в случае, если заподозрили детонацию, проверяться у нас в СТО фильтр, и при необходимости можно еще сделать промывку топливной системы под давлением аппаратно, а не просто налив флакончик в бак и посчитав, что все будет прекрасно. Сделать это очень просто, записаться по номеру 235-1111, код Москвы 495, еще расскажу, 235-1111, код Москвы 495. Диагностика бесплатна.
1: Ну и давайте все-таки про серу. Я вот все пытаюсь про разницу евро 2, евро 5. Что это, кроме цифр, в чем коренное или, может быть, не коренное отличие одного топлива от другого? Чем оно отличается и чем нас пугают, вот, говоря, что евро 2 не способствует долгожительству наших автомобилей?
3: Ну да, в общем-то, если вопрос с детонацией проявляется сразу, можно с одного бака убить двигатель, то вопрос, связанный с применением топлива более низкого стандарта, это все-таки тема более долгоиграющая. Она не приводит к выходу из строя мотора здесь и сейчас. Это проблема, которая нарастает, скажем так, на пробеге, там, не знаю, 10-20 тысяч километров.
1: Накапливаем эффект.
3: С чем она связана, да? Мы же раньше тоже слово вот это вот «сера», ее содержание знали там из большинства людей из курса химии, и то забыли еще до конца школы. Mm-hmm. А на самом деле, если, ну, говорить...
1: Серная кислота состоит, собственно, из серы.
3: Да, производная серы, а ее содержание исторически в нефтяных смесях или в нефти, которая добывается в России, она значительно выше, чем добываемая в других странах. И многие слышали бренд нефть и Urals. Да, для всех людей это тоже как такое впечатление, как будто бы там это слева добывается, а это справа. А на самом
1: из
3: деле,
1: кранов разливают.
3: Ну да, а на самом деле нефть, которая добывается в большей части нашей страны, она имеет значительно выше концентрацию серы изначально, и чтобы привести бензин к достаточному качеству, сейчас поговорим поподробнее к этому евро 5, производится дополнительная значительная очистка. А теперь вопрос, а чем плоха сера, да? Простите. На самом деле, действительно, под воздействием разных процессов при сгорании топлива, вот эта вот сера при нагреве, которая содержится в топливе, образует достаточно серьезные соединения, которые влияют и разъедают двигатель. Это сернисто-водородная кислота. Серная кислота, да, это не как в курсе химии, когда там все растворилось и ужас, но даже ее небольшие концентрации оказывают долгосрочное воздействие на...
1: Каверны, эрозии и прочее.
3: Да, да, если там какой-то простой наглядный пример, конечно, он там химики меня осудит, да, все ржавеет и разъедает изнутри двигателя, что снаружи не видно, значительно быстрее. Почему, например, раньше мы ездили на этом Евро-2 с этим содержанием серы, которое в 10 раз, по-моему, отличается у Евро-2 и Евро-5, и нас это не беспокоило? Да потому что мощностные характеристики двигателя были совершенно другие, зазоры были другие. То есть, если тоже такой очень аллегоричный пример, если раньше там между поршнем и там цилиндром двигателя можно было засунуть палец, то сейчас только ноготь, да, там, ну, хотя это...
1: Допуски стали жестче, подгонка деталей стала тщательнее.
3: Да, это связано и с теплообменом, энергоэффективностью и всеми этими прочими вещами. Поэтому, если условно говоря, раньше от того, что у тебя был здоровущий зазор и кислота чуть-чуть подразъела, он стал немного больше. А с нынешними допусками он стал больше в разы. Поэтому, как это сказать, не резюмируя, а просто говоря о том, насколько здесь что страшно, здесь история долгосрочная, она в процессе там 10-20 тысяч километров, и бороться с ней можно следующим образом.
1: А вот как бороться, Андрей, давайте я вас сейчас прервусь, нам надо уйти на рекламу, а вот как бороться, расскажете буквально через пару минут.
0: Наша реклама.
4: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
5: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
12: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
14: Категория 16+. Я вам.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

0: наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И напомню, сегодня у нас в гостях Андрей Кудле, заместитель директора компании «Фильтр Москва», и Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании «Фильтр Москва». Ну что, вам слово.
2: Да, мы остановились как раз на том, что про серу, да,
1: разговор. Про серу, да, как минимизировать ее, вот это вот пагубное воздействие на автомобиль, есть ли реальные рабочие методы?
2: На самом деле, самый реальный рабочий метод – это профилактика. То есть, ну, я думаю, что многие, кто интересуется автомобильной тематикой, знают, что любое практически масло живет там 5000 километров до того, как начинают вырабатываться присадки. Mm-hmm. И как раз кислоты спасают нас от серы. Я, поскольку не химик, не ядерщик, да, и не технарь, то буду говорить простыми словами. Соответственно, чтобы продлить жизнь двигателю, нужно отключиться от того, что нам говорят заводы-изготовители, регламент, и сократить межсервисный пробег. Обычно в книжках межсервисных пишется, что если тяжелые условия эксплуатации, то сократите. Вот тяжелые условия эксплуатации настали, пора сокращать. И, соответственно, менять на масло. Чем более качественное масло, чем более мы уверены в его натуральности, настоящности, да, там, мы не купили его там с маркетплейса у непонятного продавца за какую-то радостную, веселую сумму, а потом оказалось, что это какая-то отработка перегнанная с, дай бог, там, добавленной какой-нибудь присадкой элементарной, и в итоге оно очень быстро израсходовалось. Вот, поэтому нужно менять масло чаще, нужно менять его на качественное масло, и за всем этим очень удобно и комфортно можно приезжать в СТО фильтр, поскольку мы даем гарантию на свои работы, то мы, соответственно, уверены в том масле, которое заливаем. Сделать это легко, записаться по номеру телефона 235-11-11, код Москвы 495. Еще раз напомню, кто не успел записать, 235-11-11.
1: Ну и вот, я не знаю, Андрей, Илья, вопрос кому? Вот межсервисный интервал, рекомендуемый производителем, это, как правило, 10 тысяч, да? Вот что какие цифровые значения мы подразумеваем под этими тяжелыми условиями? Это сколько в километрах или мотор-часах? В чем это лучше измерять? Потому что одно дело проехать 5 тысяч по трассе, допустим, от Москвы до не знаю, до куда-нибудь, да, или простоять 2 месяца в московских пробках. Вот в чем измерять и сколько это?
3: Ну да, вопрос хороший, часто поднимается. Если мне память не изменяет, то порядка там 450 мотор-часов составляет аналог пробега 10 тысяч километров. Боюсь ошибиться, да, то есть если вы стоите в пробках сутками, да, и вот что такое 450 часов? Это 20 суток.
1: Рабочий месяц. Вот так вот.
3: Да, если вы ездите большие расстояния, то проехать 10 тысяч километров, как бы, это, ну, совершенно вещи, ну, там, между собой, казалось бы, ну, несопоставимые. Поэтому, когда мы говорим про, если говорить про регламент производителя, он говорит, условно, там, 10, кто-то 15 тысяч километров межсервисный интервал, да, или год, если пробеги маленькие, да, но mm-hmm. действительно там практически ничего не говорится вот про эти самые мотор-часы. Но на самом деле, как бы, на автомобилях, например, гибридных, электрических, есть где-то показатели, где эти мотор-часы можно просто увидеть, да, вот, соответственно, ориентироваться на них. Если говорить, насколько часто, например, ну, в регламенте, который мы рекомендовали и в до евро вторые времена, это было для автомобилей нагруженных, то есть дизельных автомобилей или бензиновых автомобилей с турбированным двигателем, да, мы рекомендовали пробеги там 7-8 тысяч километров. Это оптимальная история, за время которого, там, например, в эксплуатации в Москве, такой ориентир, там, в больших городах Питер, там, Новосибирск, когда имеет смысл автомобиль обслуживать, когда присадки еще не сработались окончательно, да, вот это было в те времена. Сейчас, с тем, что вот немного поправлю Илью, сера, как бы, является производной серой, серной кислоты, ну, чтобы было там немножечко понимания химии. В маслах всегда были присадки, потому что и в Евро-5 есть содержание серы, которые компенсировали это щелочью, нейтрализовали. Чем больше кислоты образуется, тем надо быстрее щелочь ее нейтрализовать, так как никто не делает корректировку этого и самого щелочного числа под Евро-2 сейчас, да, нет такой задачи, и никто ее не ставит, то, ну, наверное, оптимальным пробегом с переходом на низкого, более качества топлива, это, там, не знаю, ну, 5000 километров, да, пока эта чехарда не закончится.
1: Или два раза в год, если, ну, я так понимаю, ну...
2: Если пробеги маленькие.
1: Если маленькие
2: пробеги,
1: ну, грубо говоря, умножаем или делим, я уж не силен в математике, все на два, и, в принципе, можно попытаться как-то избежать или минимизировать негативные последствия.
2: Да, самое главное, не ездить там больше 8 и не думать, что меня пронесет, вот этот русский авось, ничего страшного, я там машину через год продам, и не важно, что я поезжу на Гуталине, это будут проблемы другого собственника. Со снижением качества топлива это будут проблемы именно нынешнего владельца, и мячик передать другому, возможно, не удастся.
3: Ну да, и, кстати, сказать, что, ну, сейчас следствием кризиса бензина, ведь проблема же с нефтью и нефтепереработкой, из нее же делаются и базовые масла, и следствием с небольшой отсрочкой мы получим некое нестабильное качество масел, производимых на нашем...
1: Ох, я боюсь, что, Андрей, мы уже сегодня не успеем про масло нестабильное. Спасибо большое за то, что нашли время к нам сегодня приехать. Напомню, ребят, СТО-фильтр работает круглосуточно, 2354 единицы, код города 495. Приезжайте, обслуживайте своих железных коней, пусть живут долго и счастливо. А мы на сегодня прощаемся, традиционно всех обнимаю, некоторых даже целую. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава Минфина США признал, что урегулирование украинского кризиса невозможно без взаимодействия с Россией. Во время выступления на мероприятии в Вашингтоне главу ведомства Скотта Бессента попросили прокомментировать его встречу с министром финансов России Антоном Силуановым на полях последнего саммита глав финансовых ведомств Большой Двадцатки в штате Северная Каролина. Бессент отметил, что участники встречи посчитали важным, чтобы приехала российская делегация. Если не разговаривать, это не остановить, подчеркнул глава Минфина США. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее во вторник Владимир Путин и Дональд Трамп провели 5-й с начала года телефонный разговор на тему украинского урегулирования. В группу альпинистов, погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, входили представители Росгвардии. Руководство Росгвардии оказывает семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба ведомства. По последним данным республиканского главка МЧС, в Безингийском ущелье после схода лавины с горы Межерги погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы остановлены до утра. Россия собрала уже более 113 миллионов тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он провел совещание по мерам поддержки сельхозпроизводителей с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, а также других заинтересованных ведомств и организаций. По его словам, страна может рассчитывать на очень хорошие объемы, так как уборочная кампания еще продолжается. Кроме того, Патрушев отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Армения обжаловала российские ограничения на ввоз своей продукции. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономики республики Тигран Гаспарян. По словам чиновника, Ереван продолжает обсуждать действующие ограничения с российской стороной, однако параллельно задействовал механизмы Евразийского экономического союза. Гаспарян выразил уверенность в том, что данные инструменты должны сработать для устранения возникших торговых препятствий. Ереван намерен добиваться их полной отмены. Импортозамещенные российские самолеты МС-21 и Суперджет завершают сертификацию. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, две модели самолетов уже получили сертификаты. Еще две обновленные Суперджет и МС-21 закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Как ожидается, передача серийных МС-21 и Суперджета российским авиакомпаниям состоится в 2027 году. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрадно. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: «Джили Сити Рей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Чего, человек, я спросил своего визави, стоб, как нигде небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

мой человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне, шелестя.

0: будет зимнее солнце.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России примет предложение о трехсторонней встрече с президентом США и главой Китая на полях саммита АТЭС. Уверенность в этом выразил глава российского МИД. В программе «Большая игра» на Первом канале Сергей Лавров отметил, что дискуссии о возможностях встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не просто отражают американские, китайские, российские пожелания. Они являются политическим опытом. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не исключает трехсторонней встречи на саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Торговые центры согласились размещать у себя склады маркетплейсов. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, уже более 10 торговых центров размещают у себя на территориях мини-склады, так как это выбор между пустующими помещениями и сдачей их в аренду. Собеседник НСН также отметил, что торговые центры также являются объектами повышенной опасности и подвергались атакам. «Мы несем одинаковые риски и сталкиваемся с одними и теми же угрозами», сказал глава Союза торговых центров. Названы стоп-слова, которые используют мошенники. Чаще всего в телефонном разговоре с незнакомцами можно услышать слова ВСУ, ФСБ и МВД. Они также утверждают, что деньги в опасности и грозят уголовной ответственностью. Подозрительными являются фразы «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма», «необходимо перевести или передать деньги». Специалисты подчеркивают, что при подозрении на разговор с мошенником лучше вообще ничего не говорить, а просто прекратить общение. 30 новых островов появилось на севере России за последние годы. Это происходит из-за глобального потепления, в результате которого их поверхность остается без ледников. Самый большой из таковых остров на земле Франца Иосифа, площадью около 200 квадратных километров. Специалисты говорят, что их появление расширяет территорию и границы экономической зоны России, а также открывает доступ к возможным залежам газа и нефти. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян заявила, что победила рак. Сначала в своем канале в «Максе» она опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что 8 сентября станут известны результаты долгого лечения. В следующем сообщении она рассказала, что все в порядке. О тяжелой болезни Симонян сообщила в сентябре 2025 года, однако не уточнила диагноз. Позже она раскрыла, что проходит лечение от рака. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин обозначил Дональду Трампу шаги, которые США могли бы сделать для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе телефонного разговора Путин рассказал Трампу о российском видении продвижения на поле боя и достижении целей специальной военной операции. При этом Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время своего президентства. Беседа длилась ровно час и была конструктивной и откровенной. Главы двух стран условились оставаться на связи и оперативно созваниваться по мере необходимости, сказал Ушаков. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена в зону СВО. Как сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, ковчег с частицей мощей находится в пути на линию боевого соприкосновения. В РПЦ подчеркнули, что святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками. Генеральная ассамблея ООН завершила свою 80-ю сессию. За это время она провела 116 пленарных заседаний и приняла 317 резолюций. Как передает агентство ТАСС, председатель генассамблеи Анна-Лена Бербок сложила свои полномочия на этой должности. Они перейдут к главе МИД Бангладеш Хали Лору Рахману. Первым центральным событием 81-й сессии генассамблеи станут общеполитические прения, которые пройдут в конце сентября. Российскую делегацию на них возглавит глава МИД Сергей Лавров. В России замедлился рост розничных цен на молоко, а сливочное масло в первом полугодии подешевело на 6%. Об этом сообщила директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Она пояснила, что цена питьевого молока с начала года выросла всего на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Эта динамика обусловлена снижением закупочных цен на сырое молоко, пояснила эксперт. Вместе с тем она признала, что за последние 5 лет цена за литр молока в магазинах выросла в среднем почти на 60%, а сливочное масло подорожало на 80%. Госдепартамент США напомнил американцам, что в путешествие по миру не нужно брать с собой наркотики. «Не путешествуйте за границу с каннабисом или продуктами, полученными из него», написала консульская служба Госдепа в соцсетях. Согражданам напомнили о том, что американцы за рубежом подчиняются местным законам, а во многих странах за хранение каннабиса предусмотрены суровые уголовные наказания. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Яна Лукьянова сегодня осуществила группа «Равана» и поговорим о важном событии в музыкальной индустрии. Группа «Равана» выпустила новый сингл «Черный ворон». Это современное прочтение одной из самых известных народных песен. Музыканты сохранили узнаваемую основу композиции, но сделали новую аранжировку в своем стиле. Почему выбор пал именно на песню «Черный ворон», рассказывает лидер команды Никита Черников.
1: Меня всегда очень трогала своей глубиной история павшего бойца, ведущего свой последний диалог с вороном. А «Женитьба на смерти» в конце песни — это яркий и пугающий финал в лучших традициях тяжелой музыки. Поэтому мы посчитали, что подобная композиция сегодня просто обязана звучать тяжело, вязко и современно.

0: программа. Участники смогут протестировать музыкальные инструменты и звуковое оборудование, а также обсудить актуальные вопросы индустрии. Отдельная часть форума будет посвящена живой музыке. За 4 дня на площадке выступит более 15 коллективов и исполнителей. Среди участников и гостей форума заявлены Игорь Бутман, Денис Майданов, представители Российской академии музыки имени Гнесиных и другие эксперты отрасли. Участие во всех мероприятиях форума бесплатное, но для посещения необходима регистрация. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Папа, а мы все купили к школе?
5: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
4: А маме тоже Тенет купим?
5: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
6: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», Украин 125-020-03-05-30, Уфа.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели 5-й с начала года телефонный разговор. Он также стал 15-м со старта нового президентского срока американского лидера. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа длилась ровно час и была конструктивной и откровенной. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. По словам Ушакова, главы государства обменялись мнениями по итогам поездок американских эмиссаров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Также в беседе с Трампом Путин указал на то, что спекуляции о российской угрозе служат Европе лишь прикрытием для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов. Как отмечает сайт nsn.fm, предыдущий разговор президентов России и США состоялся 4 июля. Тогда Путин поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости Америки. Жителям Приднестровья вручили первые российские паспорта. Церемонию в Тирасполе провел посол России в Молдавии Олег Озеров. Как напоминает РИА Новости, 15 мая президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. В ходе церемонии Озеров отметил, что получено более 100 согласий. При этом более 60 тысяч жителей Приднестровья подали документы на получение российского гражданства или записались в очередь на его получение. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело в целях пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Как уточнили в ФАС, дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Россия собрала уже более 113 миллионов тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он провел совещание по мерам поддержки сельхозпроизводителей с участием заинтересованных ведомств и организаций. По его словам, страна может рассчитывать на очень хорошие объемы, так как уборочная кампания еще продолжается. Кроме того, Патрушев отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Импортозамещенные российские самолеты МС-21 и Суперджет завершают сертификацию. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, две модели самолетов уже получили сертификаты, и еще две обновленные Суперджеты МС-21 закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности, умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президенты России и США провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была сконцентрирована вокруг вопросов украинского урегулирования. В ходе разговора российский президент представил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО и того, как российской стороне видится перспектива продвижения на поле боя. При этом, по словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Телефонный разговор продолжался час. Экипаж и пассажиры судна «Профессор Молчанов» эвакуированы со Шпицбергена. Вся группа из 69 человек прибыла в Мурманск. Россиянам оказана вся необходимая помощь и поддержка. 2 сентября научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». В российском посольстве в Норвегии заявили, что адвокаты будут обжаловать это решение норвежского суда. Правительство Венгрии высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Оно считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Как сообщили в МИД Венгрии, это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве уже сообщили, что ответят на этот шаг. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили в региональном главке МЧС, судьба 5 альпинистов остается неизвестной. В минувшее воскресенье лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Поисково-спасательные работы остановлены до утра. В России усилят контроль за соблюдением требований к маркировке экологических классов топлива. Такое поручение дал вице-премьер правительства Александр Новак. Он также поручил профильным ведомствам активизировать системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Помимо этого, Новак сообщил о работе над соглашением Минэнерго и ФАС с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Торговые центры согласились размещать у себя склады маркетплейсов. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, уже более 10 торговых центров размещают у себя на территориях мини-склады, так как это выбор между пустующими помещениями и сдачей их в аренду. Собеседник НСН также отметил, что торговые центры также являются объектами повышенной опасности и подвергались атакам. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

Единственное средство массовой информации – наше радио. Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.